0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Последствия паводка устраняют на трассе Билибино-Кипервеем. Как сообщили муниципальные власти, на 31-м километре трассы восстанавливают участок, поврежденный паводком. На месте работают 26 самосвалов и бульдозер. Власти рассчитывают вернуть транспортное сообщение сегодня во второй половине дня. С 11 часов проезд для всех машин закрыт. Вода вышла на дорогу на 26-м, 29-м и 32-м километрах. Водители просят пока не ехать в этом направлении. Из-за сильных дождей и подъема воды также не работает аэропорт Кипервеем. Потоплена летная поле. Рейсы возобновят после проверки аэродрома и подтверждения его безопасности. Дорога в Старый порт уже открыта. Последствия паводка там продолжают устранять. Городские объекты Билибино работают без сбоев. Об изменениях власти обещают сообщить дополнительно. Новая точка общепита заработает в Угольных Копиях. Кафе «Блинная» откроет свои двери для посетителей в микрорайоне Первомайский осенью следующего года. Проект подготовила местная компания «Северпрогрессторг», которая в конце июля стала резидентом Арктической зоны России. Заведение разместят в модульном здании. В нем оборудуют просторный зал, проведут электричество, водопровод и канализацию. Основу меню составят блины с различными начинками. Также гостям предложат диетические варианты с повышенным содержанием белка, другие блюда и напитки. В реализацию проекта планируется вложить 6 миллионов 400 тысяч рублей. Как пояснили в компании, государственная поддержка позволит закончить строительство в срок. Инвестор получил землю без торгов, нулевую ставку налога на прибыль и возможность компенсировать страховые взносы за работников. В корпорации развития Дальнего Востока и Арктики считают, что такие проекты улучшают жизнь даже в небольших поселках. Мошенники получили новый способ хищения денег через поддельные VPN-приложения. Злоумышленники рассылают вредоносные программы под видом сервисов виртуальной частной сети. После установки аферисты получают полный контроль над смартфоном жертвы. Это позволяет войти в банковское приложение и похитить средства. В МВД предупредили, что не следует устанавливать программы из непроверенных источников. Эксперты рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов. При подозрительной активности на устройстве нужно немедленно обратиться в банк и правоохранительные органы. И в завершении выпуска. Президент Колумбии попросил Дональда Трампа приостановить пошлины на товары из-за землетрясения. Абеларда де ла Эсприэлия провел телефонный разговор с американским лидером 15 августа. Беседа длилась около 10 минут в дружественной атмосфере. Колумбийский президент попросил

0: временно отменить высокие пошлины для поддержки предпринимателей. Страна восстанавливается после разрушительного землетрясения. Трамп выразил соболезнования семьям погибших и солидарность народам Колумбии. Дел Эсприэля поблагодарил США за финансовую помощь и спасательные команды. А на этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.
1: Радио Бурга. Радио Бурга.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

только что с вами на волнах Радио Пурга. Иван Семиклетов, Дим Билан, Мари Краймбери с песней It's My Life. И если они уходят дальше по своим делам, то я с вами остаюсь еще на ближайшие два дня. Далее у нас, видите, надо выйти от Антона Павловского, Мадонна, в этом части Мартин Гаррикс, Джордж Майкл, Галагей и многие-многие другие. Обязательно слушайте эфир, потому что сыграем с вами в этом часе еще раз. А во что конкретно, это все услышите и все узнаете. Главное, делать приемники погромче.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 17 августа 1903 года. США.
3: Кабинет известного американского редактора и издателя газет Джозефа Пулитцера.
5: Алло?
6: Мистер Пулитцер, из погребальной конторы «Могильник» беспокоит. Как ваше здоровье?
5: У меня все окей, а в чем дело?
6: Окей? Ну ладно, тогда мы попозже перезвоним. Мистер Пулитцер, а вы знаете, это снова из погребальной конторы «Могильник». А вы точно на здоровье не жалуетесь?
5: Да у меня все хорошо, уже с ума сошли, да?
6: Странно. А у нас, между прочим, очень красивые гробы делают. Вы знаете, с кистями.
5: Идите к черту!
3: Напрасно нервничал издатель. Ведь причина этих самых звонков крылась в нем самом. Точнее, в заявлении, сделанном им же в этот самый день.
4: 17 августа 1903 года издатель Пулитцер объявил о том, что после его смерти все нажитое им честным путем перейдет в собственность Колумбийского университета. Хотя умирать именно в этот день он совершенно не собирался.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Друзья, мы возвращаемся к праздникам сегодняшнего дня. И я напоминаю, что сегодня отмечается День любимого дивана. И да, вы знаете, что нужно делать. Если вы вчера не выспались или долго сидели с друзьями где-нибудь, хорошей погодой наслаждались, то нужно найти тот самый любимый диван. Будь то на работе, в офисе, укромное место с удобным диваном, где, ну, пролежня ровно под вас, либо дома, где горизонтально можно вытянуть ноги, тем более до обеденного периода совсем немножечко времени. И таким образом можно отпраздновать этот праздник.
1: Радио «Ураган».

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Начинаем викторину «Езда по правилам», и сегодня мы играем вместе с Артемом. Артем, добрый день. Артем, к сожалению, уехал куда-то по делам, наверное, и есть возможность дозвониться к нам по номеру 20600 и сыграть в эту викторину. Вопросы уже есть в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» и в канале «Макс». Поэтому заходите, смотрите, звоните, участвуйте в викторине «Езда по правилам». И есть у нас звонок. Добрый день. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, представьтесь.
2: Сергей.
1: Сергей. Добрый день, как ваше настроение?
2: Все отлично.
1: Отлично. Правила дорожного движения тоже знаете на «отлично»?
2: Ну, сейчас проверим.
1: Сейчас проверим. Это хороший подход. Зачем голословно что-то говорить, когда можно по факту решить, да?
2: Да, конечно.
1: Вопрос загрузили? Видите?
2: Да, все вижу, изучаю.
1: Ну, так вот, давайте изучать вместе и потом отвечать уже не вместе, а слушать ваш ответ. Вопрос у нас звучит так сегодня. В нашей новой задаче описана следующая ситуация. По дороге очень медленно движется автомобиль. Из-за поломки или по какой-то другой причине. Машины за ним пытаются его объехать, но только вы начинаете выруливать на соседнюю полосу, как водитель впереди вас тоже включает поворотник и пытается смещаться влево. Вопрос. Кто в этом случае может первым объехать препятствие, а кто должен пропустить? Итак, нужно или не нужно вам пропускать машину?
2: Так, ну я бы, наверное, я пропустил, почему нет?
1: Вежливые.
2: Тем более он уже начал свой маневр, я бы...
1: Так пропустил. Вы вместе начали?
2: Ну, уже впереди.
1: Ну и что, а так вы можете быть впереди? Это ж гонка, не?
2: Ну, да я бы уступил бы ему и подождал бы, пусть маневр завершит, а потом уже я.
1: Ну, то есть вы считаете, что нужно ему уступить?
2: Ну, я бы так и делал, наверное.
1: Это ваш окончательный ответ?
2: Пусть будет да.
1: Пусть будет да, сказали вы. Мы его принимаем. Сейчас прочитаем ответ правильный в надежде, что ваши ответы совпали. Поскольку дорога в этом месте многополосная, значит, объезд грузовика будет его опережением. А начало этого маневра – перестроением в соседний ряд. Пункт 8.4 правил дорожного движения требует при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, уступить дорогу автомобилю, который оказался справа. Поэтому в данной ситуации водитель впереди имеет преимущество проезда, а это значит, что вы ответили абсолютно верно. Уступить ему действительно нужно. Ну а нам нужно вас поздравить с победой в викторине. Спасибо. Собственно, это мы и делаем. Ждем приветов от вас.
2: Всем привет, хорошего настроения, понедельника, что погодка хорошая, отличная, гуляйте, наслаждайтесь последними днями лета.
1: Ну, прекрасные слова, тут добавить нечего. Действительно, этим и занимайтесь. Ну а вы гуляйте в сторону нас, чтобы забрать свои 20 литров бензина или дизеля. Еще раз поздравляем вас с победой в викторине «Езда по правилам».

0: А до обеда все меньше и меньше времени осталось, и к обеденному перерыву пожелать можно либо две вещи. Приятного аппетита, а потом как раз, как и у Rhythmics, Sweet Dreams. Сладких снов. Можно совместить. Сначала покушать, потом поспать, а потом снова на работу отправиться, лишь бы не проспать. Ну а чем пообедать? Мы тоже можем вам подсказать. Программа «Сели, поели» далее у нас. Узнаем чуть подробнее про белковые тосты.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом белковых тостов с тунцом и авокадо. Что нам для них понадобится? Пара кусочков хлеба, 100 граммов тунца в собственном соку, одно отварное яйцо, половинка авокадо, пучок зелени, тертый пармезан по вкусу. Как готовим? Подсушим хлеб в тостере или на сухой сковороде до легкой хрустящей корочки. Разминаем вилкой мякоть авокадо и нарезанное или раздавленное яйцо. Добавляем тунец, слив лишнюю жидкость и тщательно перемешиваем до однородности. Мелко нарезаем зелень и аккуратно вмешаем в смесь. Она придаст свежесть и текстуру. Щедро смазываем получившейся пастой тосты. По желанию посыпаем тертым сыром и запекаем в духовке 5-10 минут, чтобы сыр расплавился. Подаем со свежими овощами. Вот и все, вкусно и просто. Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом.
1: Сели, поели!

Блок возвышенных песен был только что «Шаман до самого неба», а далее у нас «Облака» от казаков, которые делают хиты. Мы обязательно их услышим еще в этом часе. Я же отправляюсь в час следующий, где услышимся с вами вновь. Напомню, микрофон Иван Семиклетов. Вы слушаете «Радио Пурга».

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Наступает время подумать об отпуске. Возможно, на морских берегах. А как вы думаете, где на Земле бывают самые высокие морские волны? Начну с того, что самые высокие волны на Земле появляются в местах, где сталкиваются сильнейшие ветра, мощные океанские течения и подводные геологические процессы. Одним из самых известных мест на планете, где рождаются самые высокие волны, является Назаре в Португалии. Здесь, в Атлантическом океане, волны могут достигать высоты более 30 метров. Причина такого явления – уникальная подводная система каньонов Назаре, которая усиливает энергию океанских волн, превращая их в гигантские стены воды. Назаре – место, где ежегодно собираются профессиональные серферы, я стараюсь установить новые умопомрачительные рекорды в покорении гигантских волн.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттык, палым телхэд гэдур пынгэл тэгэмэн анамгэлау лэ өмнина пенелгүүд. Билибина ка имлэгэн ахаравлэн кувлурвар ад билибиной па капарваамэ тэм юрэн кэн мюсирэд кэнэд кликэн нанмэлэгэн тэлэнэн тэм нэнчэн мэс аухэн юрэ танлай варэн альнэ тэлэнэн тэм кэтэл хатэплэд кука гэмхэмалэнэн амгамну магэн альнэ Мэнгит кэна нэн паролс этэган нэмалэн кувлурвар этэм Анг ама ринг атвак он вна капарвэм кин ванэн мюсирэч анэм ринг атвэлэйвэнэн тратайвэм гуэн тэн ең плэткук ринг атвак он вна кувшорвар эт пэты ринг атвак он вэтэ гэн вэн тэллэн. Чукот как панина не подкатай кркнет ко калет кора та гирельсине тарантай кесхия на гатем ингине на нумусаур кнерам чукот как и на Владислав Кузнецов округа кина колледжа кан кам лице кан нрме кнетем мимсет таткинет пашвента камсус от самом ёшики на та пашвента камсус от Билибинский район к панина не подкатай кркна на лагерь молодая гвардия Анкама северо-западный техникум Ясиевену нащихинет подкатей как Касет Курат и Зиканьев, кен Онванв, кен Канерг, кен Сиреника, кен Гурель, кен Анкамвэшкаш, кен Милситти, нантинмас аухэнат пасетку талпангока нир ищен Тринерген пынгэша милосертэнмас уйета молодёжен кам дети кабинеты физики нараньянанган гаунгнат. Чукот как на рену его угнет нантанс это инаньяс аулет на матвава оргакам фестиваль эрга уренча а айни исик в энгакам инантин маус это ансамбль эргар он минкре на намгасауркам а вон и нены гусеус ан масавесус атиргак ансамбль к Егор Тенарали Чукот как ин румакин нетос вон касроус этан ам ансамбль тем Анкама сама Камчатка, кенкама саха Якутия, наран кашровунгна тенан паусингет вас это осван кашро кургете ванкина минота минграк. Театральный тур осван кашро кургет рамгунг чукот как росван кашровунгт ванкина минота минграк. Моунгу кайнэ ищэнэ Минкре нанамгэсаур кэнэрэм Ольга Расторгуева. Освэн кашро кургэтэнгэт ах гэлэву гэцэлэнэ тэм. Анканавэты гасэнлэнэ режиссёр Михаил Лебедев. Тэнкэт унгаркэнэ Чукотка кэнэ драмтеатр нэнэлэн Олега Куваева. Аттэйолкэнэ Таменгэ театр округа кэм. Нивлэв ищэкэ Нутингивэкэ государства кэнану гэн ащэн. Анхана я бутыплет куркан, атау, нан мышлен с атау не тэн.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

Хоть и поешь, что третий, но первый на самом деле в этом часе Сергей Лазарев. Далее у нас есть «Море» и «Fly Project» тока-током как раз. Ну, растрясти все, что наели, если вы уже успели. Или наоборот, очень быстро ложкой под эту музыку двигать, чтобы потом побольше отдохнуть, поваляться, поспать. Или же потратить время на прогулку в прекрасную солнечную погоду.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Одним из направлений деятельности фонда «Защитники Отечества» является обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов боевых действий, получивших инвалидность в период участия в специальной военной операции. Фонд оказывает содействие в приобретении для ветеранов технических средств реабилитации, используя механизм доплаты к электронному сертификату, предоставленному инвалиду Социальным фондом России, до предельной максимальной стоимости технического средства реабилитации, которая определена наблюдательным советом фонда. В перечень технических средств реабилитации, которые приобретаются за счет доплаты, входят протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты. Для предоставления технических средств реабилитации ветерану с инвалидностью с привлечением средств фонда необходимо соблюдение следующих условий: быть уволенным с военной службы, иметь удостоверение ветерана боевых действий, причиной инвалидности должна быть военная травма и наличие электронного сертификата на техническое средство реабилитации, выданного Социальным фондом России. Социальный координатор фонда поможет подготовить необходимый пакет документов, и при соблюдении всех условий ветеран может направить заявление о желании получить определенное техническое средство реабилитации по линии фонда. Фондом заключены соглашения с крупными организациями, которые занимаются изготовлением протезов и протезированием, изготавливают и поставляют кресла-коляски и слуховые аппараты. Ветеран по своему желанию может выбрать поставщика из такого списка и необходимое техническое средство реабилитации, которое наиболее подходит ему по техническим характеристикам и требованиям. Используя имеющийся механизм, ветеран может быть обеспечен многофункциональным протезом, улучшенным креслом-коляской, слуховым аппаратом, стоимость которых выше, чем у данных средств технической реабилитации, которыми обеспечивает Социальный фонд России в рамках установленного законодательства. Также фонд может приобрести для инвалида технические средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, такие как протез для занятия спортом, адаптивный спортивный инвентарь, спортивные тренажеры для организации дополнительной физической адаптации инвалида. Важно отметить, что обеспечение техническими средствами реабилитации для занятий спортом осуществляется в соответствии с медицинскими рекомендациями и обязательным занятием спортом ветеранам. С 2024 года по инициативе Фонда защитника Отечества были внесены изменения в действующее законодательство, и в перечень технических средств реабилитации был включен автомобиль с ручным управлением. Такими автомобилями могут быть обеспечены ветераны с парной ампутацией нижних конечностей и колясочники, то есть те, которые не имеют возможности передвигаться самостоятельно, для которых автомобиль станет в принципе средством передвижения, и его наличие положительно скажется на качестве жизни. С 2025 года появилась возможность обеспечения ветеранов с инвалидностью адаптивной одеждой, которая также относится к техническим средствам реабилитации инвалида, состоит из всесезонных комплектов и предназначена для использования в различных бытовых условиях. Всю необходимую информацию по организации обеспечения ветеранов с инвалидностью техническими средствами реабилитации можно получить в филиале фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу, который располагается по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, телефон 8-427-22-2-1060, а также у социальных координаторов в муниципальных образованиях Чукотки.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Максим Фадеев, строка «Сестричка». Только что пицца у нас дали с композицией «Заново». Ну, а заново возвращаюсь я к календарю праздников. И сегодня он как-то сконцентрировался на животных, на братьях наших меньших, потому что сегодня несколько праздников посвящены именно им. Например, Международный день ротвейлера отмечается сегодня. Это в сторону собак смотрим. Если про кошек думать, мы забыли, ни в коем случае день рыжих котов с голубыми глазами отмечается сегодня. Вот такое уточнение, а также день лысых ежиков. Почему лысых? Именно кто их побрил, непонятно. Но вот такой вот серьезный праздник сегодня есть. И, конечно же, день проснувшихся улиток.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Косметическая индустрия буквально подсадила нас на маркетинговую удочку. Вы уже наверняка привыкли к BB, CC и даже DD кремам. Однако разбираться в том, чем они между собой отличаются, многим лень. Проще купить и попробовать, вдруг это то, что вы искали всю жизнь. Предлагаю устроить краткий ликбез, чтобы хоть немного понимать, что скрывается под этими загадочными аббревиатурами. Первым в ряду новомодных средств для лица стоял именно BB-крем. Расшифровывается это в переводе на русский как «бальзам красоты». И этот тональный продукт дает неплохое покрытие, а также помогает ухаживать за кожей лица благодаря антиоксидантам в составе. И к тому же этот тип тонального покрытия намного легче, чем привычный плотный крем. А вот CC-крем больше работает на корректировку цвета кожи. Эта аббревиатура так и расшифровывается – корректор цвета. CC-крем может перекрывать красноту или чрезмерную желтизну лица. И, наконец, самый передовой продукт – это DD-крем, который придуман для зрелой кожи. Производители обещают, что морщинки будут разглаживаться или, как минимум, просто не слишком выделяться на лице в течение дня. Один минус – эти средства пока представлены на нашем рынке не в полном объеме, поэтому в магазинах их придется поискать. Главное в этой жизни – всех любить и поменьше хандрить. И тогда все будет хорошо, в том числе и на работе. Хотите чувствовать себя в коллективе комфортно? Несмотря на кучу дел, находите время переброситься парой слов с коллегами. Ученые из университета British Columbia опубликовали недавно результаты своего исследования насчет рабочей атмосферы в коллективах. Они утверждают, что это абсолютно естественно задумываться, насколько интересными для общения нас находят сослуживцы. Однако не стоит бежать впереди паровоза. Низкая самооценка часто играет с нами нехорошие игры, и мы склонны выдавать себе негативные эпитеты, в то время как другие сотрудники вовсе и не думали про нас ничего плохого. Поэтому, девушки, первый шаг к более комфортному общению на работе – перестать бояться, что вы кому-то можете не понравиться. Территория женщин.
1: Радио Курган. И рыба сама идет в сеть.

Николай Носков однажды сойти с ума. Но с ума сходить не надо, только если от счастья ненадолго, на короткий промежуток времени. Антон Беляев далее подхватывает музыкальную эстафету с композицией «Лететь». Ну а что касается самолетов, то один уже прилетел, он же совсем скоро улетит обратно. Кто-то привез, кого-то привезли, кого-то увезут. И вот, насчет тех, кого привезли. Совсем скоро услышите, кто же это такие люди. Вот такой вот небольшой интриг повесил я в эфире. Все совсем скоро станет известно. Но, что известно на данную минуту, Антон Беляев, «Лететь».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об ошибке игрока, когда мы уверены, что случайность может уравновеситься, и прошлое влияет на будущее, хотя на самом деле каждый новый бросок – это чистый лист. У вас три раза подряд не берут трубку. Вы звоните в четвертый и думаете, ну теперь точно ответят. Хотя человек может быть в самолете или просто не хочет говорить. Случайность не накапливается, каждый звонок – это отдельная попытка. То же самое с погодой. Два дня дождь, значит завтра обязательно солнце. А потом третий день льет, как из ведра. Природа не играет справедливость. Она просто следует своим законам, а не нашему чувству баланса. Мозг здесь не суеверный, он ищет закономерности. В древности это спасало. Если два раза видел тигра у ручья, то третий раз ты обходил его стороной. Но в мире настоящей случайности, например, рулетка, лотерея или технические сбои, эта привычка подводит. Мозг путает редкую последовательность с невозможной. Ну вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «уже должно случиться» или «больше не может повториться», то спросите себя, а зависит ли следующий исход от предыдущих? Если нет, значит вы в мире случайности. И лучшая стратегия – это не гадать, а принимать каждый момент как новый. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда настоящая ясность не в том, чтобы предсказать случайность, а в том, чтобы признать, она не подчиняется нашим ожиданиям.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Действительно, радио «Пурга» на волнах звучит только что. Мы послушали с вами Вукис Давуда Инуса Румус Диги Диги. Вот с таким вот настроением, я надеюсь, вы двигаетесь сейчас в рамках обеденного перерыва. Ну, а если настроение действительно классное, вы хотите им поделиться, пожелать кому-нибудь что-нибудь, поздравить кого-нибудь, то вы всегда можете это сделать у нас, написав поздравление на номер Telegram или Max 924-789-2222. И одно из них я прочитаю прямо сейчас. Поздравляем папу, нашего дедулю Чаевина Виктора Николаевича с юбилеем 70 лет. Потомственный оленевод, более 50 лет отдавший традиционному делу, любящий свой край, заботливый муж, мудрый папа пятерых детей и дедуля 12 внуков. Желаем крепчайшего здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Спасибо, что ты у нас есть, твои родные. Вот такое прекрасное, замечательное поздравление пришло к нам. Мы, в свою очередь, присоединяемся и поздравляем Чаевина Виктора Николаевича с юбилеем.

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга».

Полицейские выявили подозреваемого во время розыска. Им оказался 27-летний местный житель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас дознаватели выясняют все обстоятельства, в том числе, что стало причиной поступка. Расследование продолжается. Ученые начали экологический мониторинг Северного морского пути у берегов Чукотки. Это пятый сезон масштабной программы Росатома и Центра морских исследований МГУ. Три группы специалистов работают на 53 станциях. Как сообщает информагентство Чукотка, исследования охватят Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Приоритетными станут портовые районы Сабеты, Утреннего, Дудинки, Тикси и Певека. В проекте участвуют более 130 экспертов из 20 организаций России, Китая, Индии, Египта и Турции. В «Атоммедиа» подчеркнули, что развитие арктического судоходства на текущем этапе не сопровождается негативными экологическими последствиями. Итоги сезона дадут полную картину изменений с 2021 года. Ранее результаты уже представляли на климатических конференциях ООН. Верховный суд России рассмотрит жалобу партии «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму. Заседание назначено сегодня на 10 часов утра по московскому времени. Оно пройдет в открытом режиме. Там же рассмотрят и апелляцию партии «Родина». Напомню, что 10 августа суд удовлетворил иск об отмене регистрации «Яблоко». Истец заявлял о нарушениях авторских прав и законодательства. Центральная избирательная комиссия получила сведения об иностранном финансировании кандидатов. В «Яблоке» опровергают эти данные. Партия намерена обжаловать решение. Четыре картины эпохи Возрождения кисти Антонелло де Мессины похитили из музея в Сицилии. Кража произошла 15 августа в праздник Феррагоста. Трое злоумышленников обошли системы безопасности и вынесли три доски полиптиха Сан-Григория 1473 года, а также двустороннюю икону с Девой Марией и Христом. В музее заявили, что украдены самые важные работы мастера. Эксперты отмечают, продать столь узнаваемые картины крайне сложно. Часто такие полотна переходят от преступника к преступнику в качестве залога. И в завершении выпуска. Криштиану Роналду может завершить карьеру после этого сезона. 41-летний португалец сказал об этом в одном из интервью. Пятикратный обладатель золотого мяча хочет оставить огромное наследие. После ухода он планирует больше отдыхать, путешествовать и играть в падел. Роналду выступает за саудовский Аль-Наср с января 2023 года. Отмечу, что на его счету 5 побед в Лиге чемпионов, чемпионство Европы 2016 года и 5 золотых бутс. А на этом у меня все. Во второй половине дня освещать события вам будет Олег Кравченко. До встречи в завтрашнем эфире.

А на Асте и ночью на кухне. Чувства, которые могут сделать тебя злее. Лично у меня такое происходит, если что-то не получается с первого раза. И, скорее всего, дело в блинах и не только. Но с вами Радио Пурга. У нас сегодня понедельник, 17 августа. И уж точно ни вечер, ни ночь. И, наверное, не на кухне. Потому и поводов для того, чтобы разозлиться, не найдется. А вот чтобы чувствовать себя хорошо, очень даже. Русский размер с треком «Вот так», Брах, XMD, Pay to Exist. Следующие, кто будет вас радовать. И надеюсь, они справятся с задачей.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: да, спешить действительно не стоит. Татьяна Курнукова в этом уж точно понимает. Ну а как нам распорядиться? Ну, наверное, спешить не будем. Но, по крайней мере, мы так сделаем. Дадим видимость, а сами полетим вперед. Сразу после рекламы Денис Клявер, «Не плачь, Анастасия», Шаун Мендес, Камил Кабелло, «Синьорита» и «Мир наизнанку». Ну, а насчет спешки все равно работают пословицы. Во-первых, чтобы никого не насмешить и сделать что-либо качественно, лучше постараться и сконцентрироваться.
1: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта. Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу: город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.
3: Не плачь, Анастасия, все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете домой и здороваетесь с каждым деревом. С кленом у перекрестка «Здравствуй», с березой у школы «Как дела», а с сосной во дворе «Спасибо, что стоишь». Для вас это не странно, это разговор с теми, кто молчит, но слышит. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто здоровается с деревьями, как с соседями. Речь о реальных людях, от школьников в Эстонии до пенсионеров в Грузии, от художников в Португалии до врачей в Японии, которые ежедневно общаются с деревьями. Касаются коры, говорят пару слов, иногда даже приносят воду или повязку на рану стволе. В Таллине одна учительница ходит домой через парк и называет каждое дерево по имени. Это Март, он старше моего деда. А это Лиза, цветет первой. Дети сначала смеялись, а теперь многие делают так же. А в Токио, где бетон почти вытеснил зелень, один программист каждый вечер останавливается у единственного дерева у метро и говорит «Спасибо, что держишься». Иногда кладет под корни горсть орехов. «Он мой коллега, только работает без выходных», – шутит он. И да, такие привычки меняют восприятие. Вы замечаете, как дерево растет. Чувствуете, когда оно сохнет или болеет. А в ветреный день кажется, что оно машет вам в ответ. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поздоровались с ближайшим деревом? Или боитесь, что вас сочтут странным?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Не учи ученого.
1: Съедобное покрытие из водорослей продлевает свежесть фруктов и ягод. Ученые из Университета Британской Колумбии придумали способ дольше сохранять свежесть фруктов с помощью съедобного покрытия из морских водорослей. Его наносят на клубнику, виноград и яблоки. Плоды погружают в специальный раствор. После высыхания на них остается тонкий прозрачный слой. Основа покрытия – агар из красных водорослей. К нему добавили цинк и дубильную кислоту, чтобы сформировать микрочастицы, образующие защитную пленку. Такое покрытие помогает ягодам и фруктам дольше не портиться. Например, клубника под ним при комнатной температуре остается свежей минимум 4 дня и почти не теряет влагу. В ней сохраняются больше витамина С и антиоксидантов. На обычной клубнике при тех же условиях плесень появляется уже через 2 дня. А если обработанную клубнику держать в холодильнике, она не портится не меньше 6 дней. Похожие результаты получились и с виноградом, и с яблоками. Это изобретение может заметно сократить пищевые отходы. В Канаде почти половина всей произведенной еды теряется или выбрасывается, и свежие продукты портятся особенно быстро. Кроме того, покрытие снижает нагрузку на окружающую среду. Его углеродный след на 14% меньше, чем у обычного охлаждения. А вред для пресной воды примерно на 85% ниже, потому что требуется меньше электроэнергии и хладагентов. Покрытие безопасно, у него есть антибактериальные свойства, а при желании его можно смыть водой за пару минут. Сейчас ученые проверяют, как покрытие работает с другими фруктами и овощами, и ищут способы внедрить технологию в производство.
0: Не учи ученого.
2: Да, вот и немного нового узнали. Из того, что происходило недавно, из исследований, да и в целом вещь для ума была вкусной. Ну а прямо сейчас очень вкусно будет узнать, о чем поет Кингс и Теофилс Лондон. Это «Галактика». Очень много, очень красиво и хорошо. Ну а после практически сразу новый час, друзья, в котором будет новое, музыкальное, крутое. Но также напомним о том, что можно сюда писать то, что мы обязательно зачитаем. Это поздравления, приветы, быть может, у кого-то сегодня юбилей, просто какой-нибудь повод, ну или событие, которое хочется отметить и рассказать. Да, все тот же номер 224-789-2222.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Труппа Чукотского театра пополнилась тремя актерами. В Анадырь приехали Вадим Извеков, Екатерина Ликаровская и Андрей Галаков. Для Вадима Извекова это возвращение на знакомую сцену. Раньше он уже работал в театре, но затем уехал на материк. По словам актера, Чукотка всегда ему была близка, однако жизнь вдали от родных и друзей давалась непросто. Именно здесь он особенно остро почувствовал, насколько человеку важно быть рядом с близкими.
2: Я приехал сюда один.

0: На сцену он вернулся после продолжительного перерыва. В 2024 году актер ушел из театра, решив попробовать себя в другой сфере. Он поделился, почему вновь выбрал актерскую профессию и решил продолжить творческий путь именно на Чукотке.
1: Наверное, своей диковинкой, потому что это что-то... То есть я мальчик, если так можно выразиться, избалованный. Я привык к Западу, я привык к тому, что есть метро, какие-то круглосуточные магазины, еще что-то. Когда мне рассказывали про этот край, я вот еще раз повторюсь, с ребятами мы дружим и поддерживаем беседу, и они мне много чего рассказывали. Я понял, что у них здесь какая-то своя жизнь, не менее интересная, чем там. Но она абсолютно другая. И у меня закралась такая мысль, думаю, раз уж я взялся путешествовать, искать себя, то почему бы еще не попробовать пролететь через всю страну и посмотреть, каково здесь своими уже глазами. То есть почувствовать, вот как бы, каково мне тут будет.
0: Напомню, сейчас театр готовит спектакль по пьесе Николая Лескова. Режиссером постановки выступил Михаил Лебедев. Жители труднодоступных поселений Чукотки смогут проголосовать досрочно. Около 50 специальных маршрутов организуют перед выборами в округе. Как сообщает информагентство Чукотка, с 30 августа члены комиссии отправятся к оленеводам, военным, вахтовикам, сотрудникам метеостанции и другим жителям удаленных районов. Предварительно запланированы 26 вылетов и 22 наземные поездки. В окружном избиркоме также готовы открыть участки на морских судах, если их экипажи во время выборов будут находиться в плавании. Досрочный этап продлится около 2,5 недель и закончится 17 сентября. На следующий день откроются стационарные участки. Напомню, в регионе проходят 4 избирательные кампании. Жителям предстоит определить состав Госдумы и окружного парламента. В Провиденском муниципальном округе выберут местных депутатов, а в Нешкане – главу села. И завершение выпуска. В сентябре россиян ждут яркие астрономические события. Как сообщили в обсерватории университета Решетнева в Красноярске, 2 сентября Венера сблизится со звездой Спикой, а 3-го Луна подойдет к Плеядам. Оба явления будут видны невооруженным глазом. Во второй неделе месяца спутник встретится с Марсом, Юпитером, Меркурием и Венерой. 22 сентября Венера достигнет пика яркости. При наблюдении в телескоп она станет ослепительным серпом в созвездии Девы. 23 сентября наступит осеннее равноденствие, сравняв день и ночь. Завершат месяц полнолуние урожайной луны 26 сентября и покрытие Плеяд луной в ночь на 30 число. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: а может даже до 1000, ведь это Виктория Дайнека на волнах радио Пурга о том, как важно бывает вести счет. Зачем? Ну, наверное, потому что это такой миниатюрный ритуал. Ведь у многих они есть в самых разных местах жизни. Даже когда кто-то готовит, быть может, моется, ну или разбирает пачки документов, есть тот или иной ритуал. И счет в эту систему вписывается отлично. А сейчас пора подумать, где вы это используете. А пока думаете, будет Хабиб от Волги до Енисея. Достаточно далеко он будет.
1: И киты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Минутка здоровья.
1: Сладкое опасно для астматиков. Сладкое давно считают фактором риска для зубов и фигуры, но теперь у медиков появился повод взглянуть на сахар под другим углом. Новое исследование показало, что для людей с астмой избыток сахара может стать серьезным усугубляющим фактором. Он способен быстро усиливать воспаление в легких и повышать риск аллергических приступов. Эксперимент провели в Бразилии. Его участниками стали мыши, которые продолжали получать привычный рацион, но при этом имели свободный доступ к сгущенному молоку. Уже через 2 недели, срок, который условно сопоставим с 2 годами человеческой жизни, у животных проявились заметные негативные изменения. Особенно яркий эффект был выражен у тех особей, у которых уже имелась аллергическая чувствительность. Так, у них резко увеличилось количество слизи в дыхательных путях и нарастало число воспалительных клеток. Механизм, который лежит в основе этого эффекта, оказался системным. Сахар провоцирует воспаление, которое зарождается в висцеральной жировой ткани. Она начинает вырабатывать противовоспалительные вещества, например, лептин и цитокины. Эти соединения распространяются по организму и усиливают аллергическую реакцию в легких. Дополнительно роль играет миграция воспалительных клеток, макрофагов типа М1, из области абдоминального жира непосредственно в дыхательные пути. При этом сахар не вызывает астму сам по себе. Как показали опыты, у животных без предварительно сформированной аллергической чувствительности болезнь не развивалась даже при активном потреблении сгущенного молока. Однако у страдающих астмой мышей сахар резко усиливал имеющиеся патологические процессы. Влияние сахара не ограничивается дыхательной системой. Похожие механизмы могут работать и в других органах. Например, в рамках отдельного эксперимента ученые наблюдали усиление воспаления кожи при высоком потреблении сахара. Учитывая эти данные, специалисты настаивают, что людям с астмой стоит относиться к сахару так же внимательно, как к классическим аллергенам пыли, плесени или загрязнению воздуха. Снижение потребления сахара может стать простой, но значимой мерой поддержки в комплексной стратегии контроля заболевания.
0: Минутка здоровья.

неприступная, но все-таки хочется узнать, пообщаться поближе. И в целом мысли Леонида Агутина достаточно просты. Ну а мы скажем удачи, пускай общение будет. Ну а сами послушаем, что нам скажет Зиверт. Тоже своего рода общение, но тут, наверное, больше монолог. Красивый, музыкальный, трехминутный, наверное, даже почти четырех. Что, кстати, хорошо.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как завоевать расположение человека во время беседы? Чтобы после разговора у партнера остались только приятные эмоции, покажите эмпатию. Попробуйте увидеть происходящее его глазами, глазами вашего собеседника. Войдите в его положение, поймите его переживания и мотивы. Благодаря этому вы создаете атмосферу понимания и доверия. Человек чувствует, что его слышат и ценят, а общение запомнится с лучшей стороны. Используйте этот подход, и ваши контакты станут теплее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: завтра приду. И, видимо, под эту песню приходить будет очень приятно. Ну а дальше у нас танцы минус, и они тоже идут непонятно куда, но, скорее всего, там, где есть танцпол и слушатели. Ну а мы присоединяемся.
1: Радио Форга.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом. Restless.

Владимир Пресняков и снова любовь. Странная, непростая, но в то же время чувство есть чувство, и против них очень сложно идти. А мы, наверное, не будем советовать делать именно это. Скорее, напротив, посоветуем слушать внимательно то, что будет в следующем часе, который уже совсем скоро. И да, там у нас дорога, правила, которые на дороге есть, которые нужно соблюдать, запоминать и в случае чего проверять. Так что езда по правилам ожидает всех примерно в середине часа. Ну а прямо сейчас уже Маригу, ведь в сердце живет любовь. Об этом можно послушать даже в 20-й раз. Вот лично мне кажется, что воспоминания здесь дороже.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Около 50 домов в Анадыре затронет отключение горячего водоснабжения. Как сообщили в администрации города, это связано с проведением ремонтных работ. Под отключение попадут дома на улице Куркутского под номерами 34, 34А и 38. На энергетиков горячей воды не будет с 4 по 30 дом. На строителей с 1 по 17, на отке с 46 по 62. Работы будут проводиться 19 августа с 9 до 17 часов. Музей чукотской полиции отметил десятилетие. В минувшую субботу в честь юбилея он на весь день распахнул двери для посетителей. Гости смогли познакомиться с экспозицией и принять участие в тематических квестах, которые провели сотрудники музея. Подробнее о праздничной программе рассказала Елена Ковтуненко.
2: Приходят команды, смотрят, что здесь у нас находится в музее. Коротко, потому что времени у них очень мало выделено. Там ознакомительные такие, пробежка, скажем, по музею. И вопросы, ну, такие простые, но некоторые там вызывали, так сказать, ступор.
1: Как отметила хранитель музея, экспозиция включает множество тематических разделов, поэтому каждый посетитель сможет найти здесь что-то интересное для себя.

0: Часть партнеров музея регионального управления МВД, социально-реабилитационный центр. Его воспитанники регулярно пополняют музейную коллекцию авторскими поделками. Четыре теплые остановки доставили в Билибино. Оставшиеся модули сейчас находятся в пути к городу. Как сообщили в администрации муниципалитета, всего на улицах появится 8 современных павильонов. Для них уже готовят основания, после чего начнется монтаж. Новые остановки разместят в микрорайоне Арктика, у двух корпусов школы на улице Ленина, рядом с администрацией и больницей. Один павильон установят на конечной пригородного автобуса в Кипервееме. Конструкции приспособлены к северному климату. В них предусмотрены утепленное помещение, открытая площадка для ожидания. Обогреватели будут автоматически поддерживать нужную температуру. На полу уложат противоскользящее покрытие, а у входа оборудуют пандус. Павильоны также оснастят прочными стеклопакетами, освещением, видеокамерами и пожарной сигнализацией. Напомню, что в Певеке также планируют установить 13 новых остановочных павильонов. На проект округ направил около 53 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». И в завершение выпуска. В Белграде прошел автопробег в поддержку российского народа. Он организован представителями патриотических движений. Участники на десятках машин и мотоциклах с флагами России и Сербии, портретом Владимира Путина и православной символикой собрались у концертного зала «Сава-центр», после чего проследовали к посольству России. Акция стала ответом на недавний визит Владимира Зеленского в Белград 8 августа. Организатор Марко Радулович заявил, что сербам не нужны Евросоюз и приезд украинского лидера. Также он подчеркнул поддержку братскому народу. Президент Вучич ранее отметил, что визит не изменит позицию Сербии. Она не встала на сторону Киева в конфликте с Москвой. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

деле с теми самыми минутами умудряются принять решение и собраться с мыслями. Хороший навык, который надо, наверное, практиковать каждому. Ну а где уж точно

0: точно придется собраться с мыслями и вспомнить что-то важное, так это в этом часе, друзья. На волнах радио «Фурга» пройдет викторина, связанная с правилами дорожного движения. Слушайте внимательно, смотрите в наши мессенджеры, там увидите пост. А после этого звоните, участвуйте, выигрывайте и закрепляйте в памяти.
1: Радио.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Студент Петя Иванов был хорошистом и очень любил экономику.
2: Знал наизусть определение почти всех основных терминов, кроме одного – дефолт.
4: Иванов.
2: Да, профессор.
4: Выучили?
2: Да.
4: Отлично. Итак, слушаю вас, что такое дефолт?
2: А дефолт, профессор, это...
4: Все ясно, не выучили. Так что приходите завтра.
2: Да я учу.
4: Нет, не завтра. Завтра у меня баня. Послезавтра у меня с Евдокией Павловной встреч. 17-го придете. Ну, Иванов, готовы сказать, что такое дефолт?
2: Готов, профессор. Я готов дать определение и даже привести примеры.
4: Да вы что? Удивительно.
2: Да. На самом деле, ничего удивительного в этом не было. В этот день любой мог, пожалуй, дать определение этому явлению.
5: 17 августа 1998 года в России приключился знаменитый обвал рубля, после чего слово «дефолт» стало известно даже самым маленьким россиянам.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Она здесь, дабы пролить свет на ситуацию. Не самую простую, но в то же время она позволит закрепить в голове то, что потенциально не случалось. А делать мы это будем вместе с Мариной. Марин, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как настроение?
2: Хорошее.
1: Это замечательно. Уже ознакомились с задачкой?
2: Угу.
1: Как вы думаете, были ли вы в такой редко появляющейся?
2: Нет, точно не была.
1: Точно не были. Ну что, будем с вами думать тогда. Позвольте, зачитаю всем нашим слушателям, что вообще происходит. Можно также, напоминаю, ознакомиться с этим в наших каналах Telegram Max. И да, она вряд ли встречается каждый день, буквально сходу нам пишут. Но, возможно, в реальности, потому следует к ней подготовиться. Обгоняя машину, вы вдруг заметили предупреждающие знаки, которые сообщают о ремонте впереди. Что делать дальше, чтобы не нарушить ПДД? Можно завершить начатый обгон или надо срочно тормозить, чтобы успеть повернуть направо и поехать в объезд? Как вы думаете, нужно здесь вот все это делать или не нужно? Точнее, можно ли продолжить или обязательно надо развернуться? Продолжаем или разворачиваемся?
2: Я думаю, что мы продолжаем, потому что такая ситуация, если он затормозит, он создаст, такую ситуацию экстренную на дороге, потому что он начал маневр. Я думаю, что должен закончить обгон.
1: То есть продолжаем мы с вами движение?
2: Я так думаю, да.
1: Хорошо. Засчитываем продолжение и засчитываем полный развернутый ответ, который дается вместе с задачей. Ведь, во-первых, мы приближаемся к нерегулируемому перекрестку по главной дороге, о чем сообщает знак 232. Примыкание второстепенной дороги. Обгон здесь правилами не запрещен. Во-вторых, временные знаки 1.25, 6.18.2 предлагают, но не обязывают нас менять маршрут и сворачивать в направлении объезда. Они лишь информируют о плохой дороге, которая есть буквально перед нами. Ну а что же мы тут должны выдать? Правильный звук?
2: Ура, выиграла!
1: Да. Вы выиграли. Ну а мы вас поздравляем.
2: Хоть какая-то радость. Что?
1: Мы вас поздравляем, пускай радости будет больше.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам за участие, пускай улыбка не сходит еще долгое время. Ждем, когда подъедете за подарком. Ну а сами продолжаем движение вперед. Но дорога у нас, друзья, музыкальная, к тому же ремонта там нету, потому никаких проблем. И думаю, поступим абсолютно верно. Но перед этим, как всегда, напоминаю, соблюдайте правила дорожного движения. Вспоминайте их вместе с нами по будням, да? Мы тут вспоминаем, а за правильный ответ, если вы хорошо вспомнили, еще и 20 литров топлива даем. Ну, чем не подарок судьбы? Ну и настроение. Та же Марина, как хороший пример. А прямо сейчас та музыка. К ней тоже надо быть внимательным, ведь иногда вдохновение находится там, где ты его не ждешь.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».
4: Радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Мужская мода не так категорична, как женская, но риск выйти на улицу в нелепом наряде остается всегда, особенно весной. Как только начинает пригревать солнце, мы стремительно расстаемся с верхней одеждой, а между тем к вечеру погода может круто измениться. Если утром смело вышел из дому в одной рубашке, то после работы рискуешь топать в ней до дома, стуча зубами и завидуя прохожим в плащах. Весна – это еще не летние каникулы. Ты можешь сменить тяжелые вещи из шерсти на легкие хлопковые и льняные, но вот скидывать их с себя пока не стоит. Бери с собой по утрам хотя бы casual пиджак или джинсовую куртку. Вторая ошибка – перебор со светлыми цветами. Понятное дело, что от черного и коричневого уже скулы сводит, но и облачаться в светлый беж в пасмурный день тоже не камильфо. Будешь выглядеть так, словно сбежал с выпускного в детском саду. Лучше смени черный на темно-синий. К тому же к синим брюкам всегда можно добавить жакет светлого оттенка.
0: Территория мужчин.
1: Становая тяга в бодибилдинге – одно из базовых упражнений. Вот почему ты просто обязан выполнять его с идеальной техникой. Только так добьешься слаженной работы всех мышц. А вот если делать что-то неправильно, очень велик риск травмировать спину. Если работаешь с серьезным весом, надевай атлетический пояс. Это во-первых. Во-вторых, контролируй ноги. Они должны быть расположены примерно на 25 сантиметров друг от друга. Если стать широко, как борцы сумо, работать будут только ноги, а вот спина практически бездействует. Кстати, самая нелепая ошибка при становой тяге – согнутая спина. Она должна быть выпрямленной всегда. И еще нюанс. Правильно брать штангу разнохватом, то есть когда одна кисть расположена сверху, а другая снизу. Тут понадобятся лямки для рук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Бурга. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolis.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Hold Me Again от Away на волнах радио Пурга. О том, что грустно бывает, когда слишком много думаешь. Но тут, наверное, не от того, что много, а от того, о чем. Прямо сейчас пожелаем думать о хорошем и о приятном. Но бывает даже о смешном или нелепом, к примеру, о лысых ежиках. Ведь они существуют, и у них сегодня праздник, друзья. Думаем о ежах, если больше не о чем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Анадырская школа завершает подготовку к учебному году. Почти все работы перед возвращением детей уже выполнены. Во всех кабинетах провели косметический ремонт и установили новые литые пластиковые парты. Как сообщила директор школы Ольга Бойцова, в учреждении идут последние приготовления.
2: Все документы к новому учебному году, календарный учебный план, календарно-тематическое планирование, рабочие программы, все уже подготовлено. Далее у нас еще проводились косметические ремонты в кабинетах, и у нас ремонтируется актовый зал. Актовый зал у нас будет готов к 31 августа на 95%. Также у нас закуплены парты во все кабинеты нашей школы.
1: По словам директора, остальные помещения смогут принять детей к началу занятий.
2: Скоро у нас праздник, День знаний. Мы очень ждем наших учеников. Мы будем их рады видеть. Мы готовимся к их встрече. Дорогие ребята, мы вас ждем. Приходите. Вас ждет много интересного, много новых открытий, приключений и много новых знаний.
1: Напомню, ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности в этом году запланированы во всех образовательных учреждениях Чукотки. Общий объем финансирования составил около 544 миллионов рублей, в том числе 148 миллионов федеральных средств. Фонд развития Чукотки подвел итоги 12 лет работы. За это время региональная система поддержки предпринимателей помогла запустить 744 проекта на сумму почти 40 миллиардов рублей. Услугами центра «Мой бизнес» воспользовались больше 1000 человек. При участии специалистов в округе появились почти 200 малых и средних предприятий. Центр кредитно-гарантийной поддержки выдал 416 поручительств. Благодаря этому компании привлекли в банках свыше 6 миллиардов рублей. Помощь получили

Девятиклассников, которые остаются в школе, снизилось с 51 до 43,5%. Одновременно вырос интерес к среднему профессиональному образованию. Колледжи и техникумы в 2024 году пошли на 7% выпускников больше, чем 5 лет назад. При этом популярность рабочих специальностей среди поступающих в средние и специальные учебные заведения не растет. Их доля незначительно сократилась. Эксперты отмечают, что выпускники чаще выбирают специальности, которые дают более широкие карьерные перспективы, нежели узкие рабочие профессии, даже несмотря на их высокую востребованность на рынке труда. И в завершение выпуска. Московская биржа объявила о запуске в сентябре вечных фьючерсов на биткоин и этериум. Сейчас квалифицированным инвесторам доступны срочные контракты на 5 криптовалют, но площадка планирует расширить линейку до 10. Вечные фьючерсы не имеют даты истечения и автоматически переносятся на следующий день. Запуск происходит на фоне принятого президентом закона о цифровой валюте и цифровых правах, который вступает в силу с 1 сентября и признает криптовалюту имуществом. С этой даты россияне смогут легально инвестировать в цифровые активы через лицензированных посредников под надзором Центробанка. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Ну, мы уже все поняли, чем будет заниматься Лолита и как она будет кого-то затыкать. Но сами же не будем молчать. Ну и дальше у нас то, что тоже не захочет закрыть рот, это Градусы с треком «Не уходи» будут исполнять, ну и не уйдут в течение какого-то времени. Ну и нам не советуют. Ну а у нас новый час на волнах радио «Пурга», 17.08 на студийных. День идет. Ну а я напомню, это понедельник, и он хорошо идет.

0: 5'9", brown eyes.
1: Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Волга запустит фирменные программы кредитования и страховки. Полноприводный Чанган CS75 начали собирать в России, а Ford отзовет более полумиллиона внедорожников из-за риска сгорания двигателя. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Это бизнес.
1: Бренд «Волга» анонсировал запуск новых финансовых инструментов. Программ автокредитования «Волга Финанс» и страхования «Волга Страхование», сообщила пресс-служба марки. Помимо этого, компания обновила условия программы «Трейд-Ин» для кроссовера К50. При сдаче автомобиля по «Трейд-Ин» покупатель получает выгоду в размере 250 тысяч рублей. Кредитные предложения реализуются в партнерстве с рядом крупных банков, каждый из которых предоставляет отдельные условия. Машины собирают в Нижнем Новгороде на бывшем заводе Volkswagen. На все модели действует гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
0: Новый взгляд.
1: Сборка нового кроссовера Чанган CS75+ с полным приводом началась на калининградском заводе «Автотор», сообщила пресс-служба китайского бренда. Как пояснили в компании, локализация производства позволит бренду не только оптимизировать затраты, но и лучше адаптировать модель под российские условия эксплуатации. Чанган также заявил о снижении розничной цены кроссовера на 90 тысяч рублей для обеих комплектаций «Люкс» и «Техно». Что касается технических характеристик, то модель получила двухлитровый мотор мощностью 235 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Кроссовер имеет полный привод с муфтой Borg Warner шестого поколения, а также 6 режимов движения, включая специальные программы для сложных дорожных условий.
0: Безопасность.
1: Компания Ford объявила отзыв 565 691 внедорожника Bronco и Bronco Raptor из-за риска возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США. Под сервисную компанию попали автомобили 21-26 модельных годов. Причиной отзыва стал жгут проводов двигателя, который из-за недостаточной защиты может перетираться о соседние элементы конструкции. В результате возможно повреждение изоляции проводов, короткое замыкание, образование электрической дуги и последующее возгорание. Владельцам предложат обратиться к официальным дилерам Ford или Lincoln для бесплатного устранения неисправности. В рамках отзывной кампании дилеры бесплатно установят дополнительную защитную оболочку и специальную ленту, которые должны предотвратить истирание проводки. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Том Грегори и Footprints на волнах Радио Пурга. Здесь также не только об этих замечательных исполнительных песнях, но и о том, что сегодня день любимого дивана 17 августа радует нас тем, что может говорить о вещах, которые нас радуют в свободное время. И да, диван здесь есть. Может быть, если нет дивана, значит кровать. И вот она тоже может быть любимой. А теперь думаем о ней, но не слишком сильно. А то все еще на работе, а захочется еще сильнее, чем обычно. Ну а прямо сейчас елка, эти витражи, джангли, куда уходит детство и Елена Ваенга.

0: Не учи ученого.
1: Съедобное покрытие из водорослей продлевает свежесть фруктов и ягод. Ученые из Университета Британской Колумбии придумали способ дольше сохранять свежесть фруктов с помощью съедобного покрытия из морских водорослей. Его наносят на клубнику, виноград и яблоки. Плоды погружают в специальный раствор. После высыхания на них остается тонкий прозрачный слой. Основа покрытия – агар из красных водорослей. К нему добавили цинк и дубильную кислоту, чтобы сформировать микрочастицы, образующие защитную пленку. Такое покрытие помогает ягодам и фруктам дольше не портиться. Например, клубника под ним при комнатной температуре остается свежей минимум 4 дня и почти не теряет влагу. В ней сохраняются больше витамина С и антиоксидантов. На обычной клубнике при тех же условиях плесень появляется уже через 2 дня. А если обработанную клубнику держать в холодильнике, она не портится не меньше 6 дней. Похожие результаты получились и с виноградом, и с яблоками. Это изобретение может заметно сократить пищевые отходы. В Канаде почти половина всей произведенной еды теряется или выбрасывается, и свежие продукты портятся особенно быстро. Кроме того, покрытие снижает нагрузку на окружающую среду. Его углеродный след на 14% меньше, чем у обычного охлаждения. А вред для пресной воды примерно на 85% ниже, потому что требуется меньше электроэнергии и хладагентов. Покрытие безопасно, у него есть антибактериальные свойства, а при желании его можно смыть водой за пару минут. Сейчас ученые проверяют, как покрытие работает с другими фруктами и овощами, и ищут способы внедрить технологию в производство.
0: Не учи ученого.

Корона и Rhythm of the Night на волнах радио Пурган. Да, кто-то слышит то самое невероятное и очень запоминающееся Rhythm of the Night, но все-таки тут ритм ночи, который крайне сильно влияет на душу того человека, которому нравится звучание. Ну, я надеюсь, что вам все нравится. И уж тем более перед вечерней топорой, которая вот-вот и вторгнется сюда и скажет дню, пора уходить. Ну, а мы не против, наоборот, этого ждали. Услышимся там же, но сразу после зеленого света. Ведь он будет и расскажет новости, которые происходят на дорогах.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем тельхит гитор пыгал, тега мэна намгалау ла умни на пенелькут. Ратян мас ава нирэкли кин манит кин наматварат вэн кин арасама тэн кивн милисити эгэл мимсэ кэрэн ашнэта минкрэн анамгалаваркат администрация айпы араватир кин куркутского энергетиков строителей отки нирэкли кин нанмалсан каврайпы нрокли кин нирахавратау нитэ Мэнгиткин хон асхин каук нерэй илтик хон асхин сэп мэлтэнгэс таунятэйм. Раровой ванам намэк чукот как мор катэнэ толя калет йоургэтэ. Минкрэ нанамгэлаургэт тапэнлэнгэл эт информагентства чукоткам. Нирэклэйкин мэнгит какву пэнгэрэй илтин комиссия ра калет йоугэлэмгу амнонгэпэйм. Ратенмас авахликин нанмлина ванве терелкан гатрин атвен кама сама нутасхиеквем тленэнге теракалетиогэлин атэм ане толкалетиор гатренлен ат мнгиткингер амлсан кавтауне те айни илхинэм анк ама колэ алхора мюсэрмгун тауна калетион вэтэм тенкит онгаркна региона кренлен ат нгараха калетио кампания атэм Наматвал анара калетион на депутаты госдумалт, анкам округа кина думалты, анкама гурелек нара калетион на твойвынымным кин депутаты, неска кина иненлел анвойвынымным кин. Нарак номкана тьярат кувшорва атсан вэлкалте гэрэлсинэд билибинуты, Кутти тэлан вэка панина минкре нанамгэлаургат администрацияй по вуйвэнымным кэнэ. Амал эты нэрэтэйкэнэ тамгрот кэнэ кувшорва атсан вэлкалте. Натуркэнэ нэрэтэйкэнэ микрорайонэк арктикан кама колэ калэт курау каса, колэ администрация каса кама лаурака. Колэс омэткэнэк нвэлэн вэка первэ макэм тэнкит онгаркэнэ. Пэйкэк нэнчэлмэс аухэна тэннин вал ад кувшорвэн вэлэн вэлтхэлтэн. Номкэна тьярат мэнгиткэн ngро хрэнинин атэм. Мэлсэртэнмэс акэна манитрэлхэрэн мэкэлэн нирэхли.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: По данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на российских дорогах произошло 655 ДТП, в которых погибли 72 и получили ранения 855 человек. 64 из погибших были водителями и пассажирами. Среди погибших также было трое детей. Помните, что за каждой цифрой стоят живые люди – водители, пассажиры, пешеходы. Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио Пурга, хотим в этом помочь.
0: Зеленый свет.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня мы разберем законодательные инициативы, которые касаются автомобилистов, что и когда предлагали депутаты Госдумы, от бесплатного проезда по трассам до скидок на ОСАГО. Узнаем, каков срок службы бензина, и порассуждаем, с какого возраста начинать обучать ребенка вождению, используя сим-рейсинг. Теперь обо всем по порядку, но по традиции начнем с новостей. Пристегните ремни безопасности. Поехали.
0: Новости госавтоинспекции.

0: В Анадыре дошколятам рассказали о правилах дорожного движения в Международный день светофора.
1: 5 августа в Международный день светофора госавтоинспекция совместно с библиотекой имени Тана Багараза организовали для воспитанников детских садов «Золотой ключик» и «Сказка» яркое праздничное мероприятие. Праздник прошел в уютном зале библиотеки, где ребят встретил главный помощник и веселый ведущий – персонаж Светофорчик. Благодаря ему знакомство с правилами дорожного движения превратилось в настоящее приключение. Программа началась с активных и подвижных игр, которые помогли детям в игровой форме вспомнить базовые правила безопасности на дороге. Затем ребята перешли к познавательной части. Светофорчик пригласил их пройти мини-квест «Дорожные секреты», где дошкольники смогли проверить свои знания и научиться применять их в смоделированных дорожных ситуациях. Практическим и творческим завершением праздника стал мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов – фликеров. Под руководством воспитателей и инспектора ГИБДД ребята своими руками создали яркие брелоки, которые не только радуют глаз, но и помогают быть заметнее на дороге в темное время суток. В завершении мероприятия Светофорчик угостил всех участников сладкими подарками, оставив у детей теплые впечатления и полезные знания о дорожной безопасности.
0: В Анадыре прошло профилактическое мероприятие «Должник».
1: В окружной столице в рамках профилактического мероприятия «Должник» состоялся совместный рейд сотрудников госавтоинспекции и представителей службы судебных приставов. Основная цель акции – выявление водителей, имеющих непогашенные задолженности. В ходе рейда правоохранители проверили десятки транспортных средств. У ряда автовладельцев подтвердились долги, в том числе по административным штрафам, налогам, алиментам и коммунальным платежам. Тем водителям, которые не смогли погасить задолженность на месте, вручили уведомление о необходимости явиться к судебному приставу для урегулирования ситуации. Сотрудники ведомств напоминают автовладельцам о важности своевременного исполнения финансовых обязательств. Чтобы избежать неприятных ситуаций при проверке на дороге, рекомендуется заранее проверять наличие задолженностей. Сделать это можно с помощью портала госуслуг, либо через банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
0: В Госдуме предложили вернуть скидку 50% при оперативной оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.
1: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает необходимым восстановить скидку в размере 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. При этом он настаивает на сохранении исключения. Льгота не должна распространяться на случаи грубых нарушений правил дорожного движения. Кроме того, парламентарий полагает, что механизм скидок следует активнее применять на региональном уровне. В частности, регионы, устанавливающие штрафы за неправильную парковку, могли бы давать гражданам возможность оперативно погасить задолженность со скидкой без необходимости обжалования постановления. Такая инициатива была отклонена Госдумой летом прошлого года. Тогда Нилов посчитал, что возврат к скидке прежнего размера позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания, так как есть все основания полагать, что при увеличении суммы штрафов и уменьшении скидки такая нагрузка только возрастет. На данный момент в России действует скидка при своевременной оплате штрафа за нарушение правил дорожного движения 30 дней, но в размере 25%. Скидка распространяется на большинство нарушений. Например, превышение скорости, непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, нарушение правил парковки, проезд на запрещающий сигнал или управление транспортным средством без документов. Продолжим тему последней новости про инициативы наших законотворцев для автомобилистов. Одна из них предполагала начисление бонусов аккуратным водителям. Впрочем, обо всем по порядку. Разбираем все инициативы для законопослушных автомобилистов от бесплатного проезда по трассам до скидок на ОСАГО. Время от времени в Госдуме обсуждают не только новые наказания для водителей-нарушителей, но и поощрение тех, кто ездит аккуратно. Депутаты регулярно предлагают разные варианты бонусов – от бесплатного проезда по платным трассам до скидок на топливо. Рассказываем о самых знаменитых инициативах последних лет и разбираемся, почему они так пока и не заработали.
2: Зеленый свет.
0: бесплатный проезд по платным дорогам.
1: В июле этого года лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил Министерству транспорта предложение давать водителям, целый год не получавшим штрафов за нарушение правил дорожного движения, право бесплатно ездить по платным дорогам, как федеральным, так и региональным. Как указывает депутат, таких законопослушных автомобилистов в стране около 7%. Миронов отметил, что сейчас в законодательстве нет механизмов позитивного стимулирования водителей. Система в основном строится на наказаниях, а бесплатный проезд мог бы мотивировать держаться в рамках правил. Однако дальше обращение в профильное ведомство инициатива не двинулась, пока ее не внесли в Госдуму как законопроект.
0: Скидка на транспортный налог.
1: В Госдуму не раз вносили предложение давать скидку вплоть до 50% на транспортный налог тем, кто не нарушал правил дорожного движения в течение определенного времени. Один из последних вариантов подготовили в марте 2025 года депутаты фракции «Новые люди». В пояснительной записке к законопроекту авторы объяснили, что такая мера мотивировала бы водителей быть более внимательными на дороге, а в перспективе снизила бы число ДТП и нагрузку на систему здравоохранения. Но инициативу не поддержали сразу несколько инстанций – Бюджетный комитет Госдумы, правительство и Счетная палата. В правительстве заявили, что налоговые льготы не должны зависеть от поведения на дороге. Кроме того, из-за скидок могут сократиться доходы региональных бюджетов, а компенсационных механизмов для этого не предусмотрено. В бюджетном комитете также опасались, что ради сохранения льготы водители могут прибегать к неправомерным действиям. Скидка на бензин. Еще одна нестандартная идея появилась в октябре прошлого года. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру энергетики Сергею Цивилеву и начальнику ГАИ Михаилу Черникову с предложением давать водителям скидку 10% на топливо на любой АЗС страны, если за предыдущий месяц они не привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения и не становились виновниками ДТП. Чтобы система работала, планировалось наладить защищенный обмен данными между госавтоинспекцией и системами АЗС. Проверить право на скидку хотели через мобильное приложение или карту лояльности. Финансировать программу предлагали за счет части средств от штрафов за особо опасные нарушения, например, за вождение в нетрезвом виде. По мнению Чернышова, это сделало бы программу устойчивой и закрепило принцип социальной справедливости, деньги нарушителей шли бы на бонусы для аккуратных водителей. Несмотря на продуманную схему, проект так и не дошел до рассмотрения в Госдуме, эксперты не поддержали инициативу, и она не получила дальнейшего развития.
0: Баллы за аккуратность.
1: Еще раньше, в 2019 году, в правительстве обсуждали идею создать систему поощрения аккуратных водителей с планами запустить ее в экспериментальном режиме в 2021 году. Суть была в том, чтобы начислять баллы тем, кто не получает штрафов. Эти баллы можно было бы тратить на разные цели – снизить тариф ОСАГО, оплатить проезд по платной дороге или парковку и даже погасить штраф, хотя это и выглядело противоречиво. Вице-премьер Максим Акимов отмечал, что для запуска такой системы не требуется специальное оборудование. Но оставалось много вопросов, например, как четко определить, кого считать аккуратным водителем и какие поправки нужно внести в действующие законы. Несмотря на то, что тему планировали вынести на рассмотрение правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, дальше обсуждений дело не пошло. При этом официально от идеи все еще не отказались. Ее продолжают рассматривать в разных форматах.
2: Зеленый свет.
1: Далее в нашей программе поговорим о том, какой срок службы у бензина и есть ли какие-то нюансы хранения 95-го и 92-го. Итак, гарантийный срок хранения автомобильных бензинов всех марок составляет 1 год со дня изготовления. Такой срок установлен ГОСТом. Бензин сохраняет свои характеристики только при соблюдении условий транспортировки и хранения. Он должен находиться в герметичной промышленной таре, при стабильной температуре и без воздействия прямых солнечных лучей.
0: Срок годности бензина в канистре. Пластиковая канистра.
1: Хранить бензин в обычных пластиковых емкостях нельзя. Под воздействием топлива такой пластик постепенно теряет прочность, может деформироваться и пропускать пары бензина. Специальные канистры для топлива изготавливают из полиэтилена высокой плотности с маркировкой HDPE, устойчивого к воздействию нефтепродуктов. В такой таре бензин может сохранять свои свойства около 10-12 месяцев.
0: Металлическая канистра.
1: Металлическая канистра считается наиболее подходящей тарой для хранения бензина. При герметично закрытой емкости и защите от прямых солнечных лучей топливо может сохранять свои свойства до 1 года. Однако на практике бензин из канистры рекомендуется использовать в течение 3-6 месяцев. По истечении этого срока начинается потеря легких фракций, окисление и увеличение доли смолистых соединений.
0: Срок годности бензина в баке.
1: В топливном баке бензин стареет значительно быстрее, чем при хранении в герметичной канистре. Это происходит из-за перепадов температуры, контакта топлива с воздухом и попадания влаги. Поэтому лучше не хранить бензин в баке автомобиля дольше 2-3 месяцев. Если автомобиль долго не эксплуатировался, перед началом поездок эксперты рекомендуют разбавить оставшийся в баке бензин свежим топливом в пропорции 1:3, либо полностью заправить автомобиль свежим бензином.
0: Как и где хранить бензин?
1: Бензин нужно хранить вдали от источников открытого огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Емкость должна быть герметично закрыта, чтобы снизить риск испарения топлива. Для бытового использования подходят следующие варианты. В отдельно стоящем гараже, в металлической или специальной пластиковой канистре для топлива с плотно закрытой крышкой. В хозяйственной постройке или подсобном помещении, если оно не относится к жилым помещениям и оборудовано с учетом требований пожарной безопасности. В специальном металлическом шкафу или контейнере для хранения горючих материалов.
0: Где нельзя хранить бензин?
1: Не допускается хранение бензина в жилых помещениях, квартира, жилой дом. Правила противопожарного режима прямо запрещают устраивать в жилых зонах склады для пожароопасных веществ. И неважно, где именно стоит канистра – в прихожей, кладовой, тамбуре или у входной двери. Пары бензина легко распространяются по всему жилью, в том числе по путям эвакуации. На балконах и лоджиях. Хотя балкон – часть жилого пространства, риск тут особый. Из-за перепадов температур – жара летом, холод зимой – тара может деформироваться, потерять герметичность, что приведет к утечке. В технических и подсобных помещениях с плохим воздухообменом. Подвалы, чердаки, цоколи, подполья, котельные, электрощитовые, вентиляционные камеры. В таких местах скопление паров особенно опасно, а близость к коммуникации только усугубляет риск при утечке. В гаражах, подземных паркингах и на стоянках. Правила запрещают держать горючее и даже пустую тару из-под него в помещениях для транспорта под навесами и на открытых площадках для машин. В гаражах также нельзя заправлять машину, сливать топливо или оставлять открытой горловину бака. В багажнике автомобиля. Багажник предназначен только для временной перевозки, а не для постоянного хранения. Если перевозите канистру, следите, чтобы она была герметична, стояла вертикально, не смещалась, не нагревалась от солнца или соприкасалась с горячими предметами. После поездки уберите ее из машины. Почему это опасно? Главная причина – пожара и взрывоопасность паров бензина. Сам по себе бензин в закрытой канистре не так страшен, но его пары тяжелее воздуха. В закрытом помещении они скапливаются у пола и образуют взрывоопасную смесь. Для воспламенения достаточно малейшей искры, даже от статического электричества. Есть и другая опасность. Пары бензина токсичны. При вдыхании они могут вызвать головокружение, тошноту, рвоту, а в тяжелых случаях – судороги, повышение температуры и потерю сознания. Дополнительные риски при хранении в неподходящих местах. Нагрев, например, на балконе под солнцем или рядом с отопительными приборами, ускоряет испарение и повышает давление в таре, что грозит разгерметизацией. Неподходящая тара. Обычные пластиковые бутылки могут накапливать статическое электричество или деформироваться, а стекло может разбиться. совместное хранение с другими опасными веществами – окислителями, газовыми баллонами, удобрениями – повышает общий риск.
0: Что делать, если хранение необходимо?
1: Если запас топлива действительно нужен, например, для садовой техники, организуйте хранение в отдельном нежилом хозблоке. Он должен хорошо проветриваться, быть вдали от источников тепла, открытого огня и искр. Используйте только сертифицированную тару, металлическую или из специального полиэтилена высокой плотности с маркировкой для нефтепродуктов, и следите за ее герметичностью. За нарушение правил хранения предусмотрена административная ответственность, статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, а если нарушение приведет к тяжким последствиям, уголовная, статья 219 Уголовного кодекса. Поэтому лучше сразу выбрать безопасное место.
0: Штраф за хранение бензина.
1: Размер наказания зависит от статуса нарушителя. Для физических лиц штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных – от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 400 тысяч рублей. Если нарушение правил хранения топлива приведет к серьезным последствиям, например, пожару с пострадавшими, может наступить уголовная ответственность. Предел риска – это уголовная ответственность. Она наступает, если безответственное хранение топлива приведет к пожару с реальными жертвами. Так что экономия на свежем бензине или удобстве может обернуться куда более серьезной ценой, чем визит на заправку.
2: Зеленый свет.
1: Вы продолжаете слушать программу о безопасности дорожного движения «Зеленый свет». И сейчас я предлагаю порассуждать о том, с какого возраста стоит начинать обучать детей вождению. Уверен, многие видели такую картину. Ребенок сидит на коленях у папы и крутит руль. При этом машина движется вперед. Такая ситуация не только опасна, но и с точки зрения закона является нарушением. Помним, что передача управления несовершеннолетнему влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Помимо юридических исков, такая ситуация крайне опасна для ребенка. Он не контролирует ситуацию, не может адекватно реагировать на изменения дорожной обстановки. В случае резкого маневра или торможения вся нагрузка при лобовом столкновении ляжет на маленького пассажира, что грозит серьезными травмами. Для взрослого, удерживая ребенка на коленях, водитель физически не сможет правильно выполнить маневр, чтобы избежать аварии. Кроме того, при срабатывании подушки безопасности ребенок может получить удар в лицо.
0: Сим-рейсинг для детей. Когда начинать и какое оборудование выбрать?
1: Альтернативой нелегальному вождению на папиных коленях может стать вполне легальный способ. Называется он сим-рейсинг – симуляционные гонки, когда человек управляет машиной в специализированном симуляторе с максимально реалистичной физикой, оборудованием и точностью воспроизведения реальных трасс. По сути, это инструмент подготовки пилотов в автоспорте. Рассказываем, когда ребенок может попробовать себя в сим-рейсинге, какой руль и педали выбрать для первых занятий и когда стоит переходить на более серьезное устройство. Чтобы заниматься сим-рейсингом, иметь паспорт не обязательно. Для ребенка симуляторы могут стать безопасным способом познакомиться с автоспортом, научиться чувствовать автомобиль, понимать основы управления и просто получать удовольствие от гонок. Причем начинать точно можно с бюджетных устройств. Для первых заездов подойдут обычные руль и педали.
0: Какое оборудование выбрать ребенку?
1: Покупать ребенку симулятор за сотни тысяч рублей для первых занятий точно не нужно. На старте гораздо важнее, чтобы руль и педали были удобными, а сам комплект не требовал сложной настройки. Первый – руль. Основа любого комплекта для сим-рейсинга – это рулевая база, руль и педали. Модели могут быть как с обратной связью Force Feedback, так и без нее. Обратная связь передает через руль сопротивление, вибрации и помогает лучше чувствовать поведение автомобиля, но для первых занятий она не обязательна. Рули без Force Feedback – самый доступный вариант для знакомства с симрейсингом. Такого оборудования вполне достаточно, чтобы ребенок освоился с органами управления, понял базовые принципы вождения и решил, насколько ему интересны виртуальные гонки. Direct Drive. Direct Drive – самый современный тип рулевых баз для симрейсинга. В таких системах рулевой вал напрямую соединен с электромотором, поэтому обратная связь передается гораздо точнее и быстрее. По сравнению с шестеренчатыми и ременными моделями, Direct Drive лучше транслирует потерю сцепления, неровности покрытия и изменения в поведении автомобиля. Однако для первых занятий такие базы обычно не нужны. Они стоят дороже, требуют настройки, а высокая сила обратной связи может оказаться излишней для ребенка. При использовании такого оборудования силу Force Feedback лучше уменьшить в настройках игры, особенно если за руль садится маленький ребенок. Какие педали выбрать? При выборе педалей в первую очередь стоит обратить внимание на удобство. Юный гонщик должен свободно доставать до педального блока и без усилий нажимать газ и тормоз. Для первых занятий достаточно стандартного комплекта из двух педалей. Такие блоки обычно входят в наборы, называемые бандлами, и подходят для большинства начинающих. Если же появится желание обновить оборудование, можно рассмотреть педали с тензодатчиком Load Cell. В отличие от обычных моделей, они реагируют не только на ход педали, но и на силу нажатия, поэтому позволяют точнее дозировать торможение. Полностью раскрыть преимущества Load Cell педалей удается уже с опытом и после того, как выработается привычка к правильному торможению. Нужен ли ребенку кокпит? Покупать полноценную кабину пилота гоночного автомобиля, кокпит, сразу не обязательно. На первых порах руль и педали можно закрепить на обычном столе, хотя у такого решения есть свои минусы. Во время активного торможения кресло может отъезжать назад, а педали скользить по полу, из-за чего сложнее контролировать автомобиль. Обычный стол подойдет для первых месяцев занятий. Стойка для руля подойдет для большинства домашних комплектов. Полноценный кокпит подойдет для регулярных тренировок. Если ребенок занимается регулярно, стоит обратить внимание на стойки для руля и педалей. Они позволяют надежно закрепить оборудование и занимают меньше места, чем полноценный кокпит. Сам кокпит имеет смысл покупать позже, когда домашний комплект начнет постепенно расширяться. Он обеспечивает более удобную посадку, жестко фиксирует оборудование и позволяет без проблем устанавливать более тяжелые рулевые базы и педали. При выборе стоит обратить внимание на регулировки. Важно, чтобы ребенок свободно дотягивался до педалей, а руки на руле не были постоянно вытянуты или, наоборот, слишком согнуты.
0: Что не стоит покупать ребенку сразу?
1: Не стоит пытаться сразу собрать профессиональный симулятор. Мощные Direct Drive базы, Load Cell педали, дорогие кокпиты и трехмониторные системы рассчитаны скорее на опытных симрейсеров. Для первых занятий достаточно базового комплекта из набора. Остальное оборудование имеет смысл докупать постепенно, когда станет понятно, что увлечение переросло в нечто большее. На что обратить внимание родителям? При выборе бандла стоит обратить внимание на несколько нюансов. Регулируется ли посадка, удобно ли ребенку дотягиваться до руля и педалей, и можно ли уменьшить силу Force Feedback. Не менее важно соблюдать баланс, устраивать перерывы между игровыми сессиями и не превращать симрейсинг в обязательные тренировки. Тогда интерес к виртуальным гонкам, скорее всего, сохранится надолго.
0: С какого возраста ребенок может заниматься симрейсингом?
1: При выборе первого комплекта для симрейсинга важнее смотреть не на возраст, а на то, насколько ребенку удобно пользоваться рулем и педалями. Он должен без труда дотягиваться до органов управления, удерживать внимание во время заезда и понимать, как его действия влияют на поведение автомобиля. До 5 лет. В этом возрасте ребенку обычно еще не нужен серьезный симрейсинг со сложными настройками и высокотехнологичной рулевой базой. Для начала важнее понять, как машина реагирует на поворот руля, нажатие на газ и тормоз. Для знакомства подойдут простые игры с геймпадом или бюджетные рули без Force Feedback. Например, Hori Racing Wheel Apex – хороший вариант для первых заездов. Он не требует сложной настройки и подходит для того, чтобы быстро освоить управление. Для юных симрейсингов симрейсеров подходят аркадные проекты с понятной физикой. Они не перегружают новичка сложными настройками и помогают освоиться за рулем. 6-8 лет. Околошкольный возраст для многих детей – подходящее время для знакомства с полноценным симрейсингом. В это время ребенку уже проще пользоваться оборудованием, удерживать внимание во время заезда и понимать, как действия за рулем влияют на поведение автомобиля. На этом этапе можно переходить к рулям с форс-фидбэк. Благодаря обратной связи они помогают почувствовать сопротивление при поворотах, потерю сцепления и рельеф покрытия, поэтому управление становится ближе к реальному. Среди популярных моделей начального уровня стоит отметить Logitech G29. Бандл с рулем и педалями совместим с актуальными консолями PlayStation и персонального компьютера, а также поддерживает большинство современных гоночных игр. Переходить на Direct Drive в этом возрасте обычно не имеет смысла. Такие базы передают больше информации о поведении автомобиля, но стоят заметно дороже и рассчитаны скорее на тех, кто уже серьезно увлекся симрейсингом. Игровую карьеру можно начать с Gran Turismo 7, где обучение построено вокруг системы лицензий и постепенно знакомится с основами управления. Альтернативой на консолях Xbox и персональных компьютерах станут Forza Horizon и Forza Motorsport. Первая делает ставку на увлекательный игровой процесс, а вторая ближе к классическим кольцевым гонкам и уделяет больше внимания физике автомобиля. 9-12 лет. К этому возрасту многие дети уже начинают интересоваться не только самими заездами, но и настройками автомобиля, сравнением времени круга и особенностями разных трасс. Если увлечение стало регулярным, можно постепенно обновлять оборудование. Помимо руля с форс-фидбэк, стоит обратить внимание на педали и удобную посадку. Следующим шагом могут стать начальные Direct Drive базы, например, Moza R3 или PXN VD4. По сравнению с классическими рулями, они передают значительно больше информации о поведении автомобиля и делают управление точнее. Покупать профессиональный комплект сразу не стоит. Гораздо практичнее модернизировать систему постепенно. Сначала изменить базу, руль и педали, затем при необходимости добавить стойку или кокпит. Вместе со взрослыми устройствами можно переходить и к более реалистичным симуляторам. Более 13 лет. Для многих подростков симрейсинг перестает быть просто развлечением. В этом возрасте уже появляется интерес к настройке автомобиля, работе над временем круга и к онлайн-соревнованиям. Выбор оборудования здесь зависит скорее от того, насколько серьезно ребенок увлекся виртуальными гонками. Для большинства домашних комплектов достаточно Direct Drive базы, начального уровня и качественных педалей, а при необходимости систему можно постепенно дополнять кокпитом, ручником, шифтером или рулем под конкретную дисциплину – GT, ралли или дрифт.
2: Зеленый свет.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
2: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: darling.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об ошибке игрока, когда мы уверены, что случайность может уравновеситься, и прошлое влияет на будущее, хотя на самом деле каждый новый бросок – это чистый лист. У вас три раза подряд не берут трубку. Вы звоните в четвертый и думаете, ну теперь точно ответят. Хотя человек может быть в самолете или просто не хочет говорить. Случайность не накапливается, каждый звонок – это отдельная попытка. То же самое с погодой. Два дня дождь, значит завтра обязательно солнце. А потом третий день льет, как из ведра. Природа не играет справедливость. Она просто следует своим законам, а не нашему чувству баланса. Мозг здесь не суеверный, он ищет закономерности. В древности это спасало. Если два раза видел тигра у ручья, то третий раз ты обходил его стороной. Но в мире настоящей случайности, например, рулетка, лотерея или технические сбои, эта привычка подводит. Мозг путает редкую последовательность с невозможной. Ну вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «уже должно случиться» или «больше не может повториться», то спросите себя, а зависит ли следующий исход от предыдущих? Если нет, значит вы в мире случайности. И лучшая стратегия – это не гадать, а принимать каждый момент как новый. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда настоящая ясность не в том, чтобы предсказать случайность, а в том, чтобы признать, она не подчиняется нашим ожиданиям.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?

Радио Бурга. И золото добывается веселее. Радио Бурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Программа «Доброе утро, Россия» посвятила Чукотке серию сюжетов. Ведущие Мария Лягина и Александр Блинников рассказывают об уникальной природе, культуре и людях региона. В одном из материалов показали экскурсию по окружной столице. Также шеф-повар ресторана отеля «Чукотка» продемонстрировал свое мастерство приготовления блюд национальной кухни. Третья серия сюжетов стартовала на прошлой неделе. Выпуски показывают с понедельника по субботу на телеканале «Россия-1». Напомню, команда утреннего шоу прилетела на Чукотку в июле. Журналисты начали свою работу в Анадыре, после чего посетили арктические поселки. Они познакомились с мастерами народных промыслов и местными жителями. Цель проекта – показать край без привычных стереотипов через истории людей, которые сохраняют традиции. В результате ракетного удара в ВСУ погибли 6 мирных жителей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, при обстреле села Колосково ранены 4 человека, включая 14-летнего подростка. 6 человек погибли. На месте разрушена постройка и поврежден автомобиль. А в ответ на обстрелы мирных территорий Россия наносит удары высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по командным пунктам, предприятиям военно-промышленного комплекса и местам дислокации ВСУ. Минобороны подчеркивают, что поражение целей возможно на всей территории Украины, включая Киев, а также объекты, задействованные совместно с натовскими специалистами. ЛДПР предложила назначать пенсионерам субсидии на жилищно-коммунальные услуги в беззаявительном порядке. Соответствующее письмо председатель партии Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Инициатива предполагает, что соцфонд, Федеральная налоговая служба и поставщики услуг будут обмениваться данными о доходах и начислениях автоматически без сбора справок от граждан. Слуцкий пояснил, что пожилые люди несут высокую финансовую нагрузку, но даже за положенной поддержкой им приходится идти в инстанции. Многие не владеют порталом госуслуг, а личный визит для одиноких или больных пенсионеров становится серьезным испытанием. В итоге доступная помощь часто не доходит до адресатов. Сразу несколько медалей завоевали на разных турнирах российские спортсмены. В художественной гимнастике на чемпионате мира во Франкфурте Мария Борисова завоевала бронзу с булавами, уступив украинке Таисии Анафрийчук по доп. Показателям. Ранее она взяла бронзу с мячом, а София Ильтерякова – серебро. 15 августа россиянки победили в командном многоборье. В плавании на чемпионате Европы в Париже россияне выиграли комбинированную эстафету 4 по 100 метров, опередив итальянцев и французов. Всего у команды 32 медали, 10 золотых. В спортивной гимнастике на чемпионате Европы в женском многоборье победу одержали Калмыкова, Мельникова и Рощина. Италия вторая, Франция третья. Российские спортсменки также стали лидерами по общему числу медалей и количеству золотых наград. И в завершении выпуска. Китайские ученые из Шэньчжэнского университета создали нейросетевую модель, способную прогнозировать риск депрессии за 4 года. Разработка основана на данных европейских клинических исследований подростков, которые включали магнитно-резонансную томографию, анкетирование и анализы крови. В ходе МРТ участникам показывали лица с разными эмоциями. Выяснилось, что люди, чей мозг с трудом различает выражения лиц и склонен воспринимать их как враждебные, чаще страдают от депрессии и тревоги во взрослом возрасте. Модель глубокого обучения анализирует реакцию нейронов на эмоции, что позволяет выявлять предрасположенность к заболеванию на ранней стадии. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Баста Зиверт, не болей. Вот и все такое вот замечательное пожелание. Ну, а болеть, наверное, никто по собственной воле не собирается. Ну, лично я таких людей не знаю. Потому пожелаем здоровья, ну и счастья в довесок. Ведь оно лишним не будет. Прекрасная приправа для хорошего образа жизни. Ну, а сейчас для настроения. Юлиана Караулова, Hello, Goodbye. Сабазея, Басом, а после Титой, Come Along.
1: Нам 25 лет.

0: Окей, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Радио Пурга. Радио Пурга.

0: лаванда, которая вот настолько желанна, что нельзя об этом не спеть. Джаз Добран, как всегда, в своем репертуаре. Ну, а у нас новости, правильно. О праздниках мы еще не договорили, ведь это не только день любимого дивана и лысых ежей, но и день рыжих котов с голубыми глазами. Просто это надо представить, и, может быть, получится. А кому-то и представлять не надо. В общем, красота. А дальше у нас день баклажана и территория фактов. Ну, о чем поговорят сейчас, посмотрим.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Когда где-то рядом случайно разбивается чашка или тарелка, в ответ почти автоматически звучит «На счастье!». Эти слова стали настолько привычными, что воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Но почему вообще появилось это поверье и что за ним стоит? Интересно, что на Руси бить посуду на счастье начали еще в языческие времена. В древности глиняные горшки и тарелки имели не только утилитарное значение, но и сакральное. Считалось, что звук разбивающейся посуды отгоняет злых духов и защищает от сглаза. Особенно это касалось свадебных ритуалов. Разбитая посуда символизировала удачу и защиту, а также счастливый союз. Осколки не выбрасывали сразу, их могли рассматривать как знак судьбы, а иногда даже и использовать в обрядах.

0: Реклама на радио Бурга. Что общего у Pink Floyd, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина-Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете домой и здороваетесь с каждым деревом. С кленом у перекрестка «Здравствуй», с березой у школы «Как дела», а с сосной во дворе «Спасибо, что стоишь». Для вас это не странно, это разговор с теми, кто молчит, но слышит. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто здоровается с деревьями, как с соседями. Речь о реальных людях, от школьников в Эстонии до пенсионеров в Грузии, от художников в Португалии до врачей в Японии, которые ежедневно общаются с деревьями. Касаются коры, говорят пару слов, иногда даже приносят воду или повязку на рану в стволе. В Таллине одна учительница ходит домой через парк и называет каждое дерево по имени. Это Март, он старше моего деда. А это Лиза, цветет первой. Дети сначала смеялись, а теперь многие делают так же. А в Токио, где бетон почти вытеснил зелень, один программист каждый вечер останавливается у единственного дерева у метро и говорит «Спасибо, что держишься». Иногда кладет под корни горсть орехов. «Он мой коллега, только работает без выходных», – шутит он. И да, такие привычки меняют восприятие. Вы замечаете, как дерево растет, чувствуете, когда оно сохнет или болеет, а в ветреный день кажется, что оно машет вам в ответ. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поздоровались с ближайшим деревом? Или боитесь, что вас сочтут странным?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Да, фабрика и море зовет. Ну а зовет оно часто и, возможно, прямо сейчас. Но также сегодня еще и диван зовет, ведь у него сегодня праздник, а еще вечер. И да, много кто может звать. Но надеюсь, что это будут близкие люди, с которыми куда приятнее, чем нахождение на том же море. А если все вместе, то вообще прекрасно. Желаю только одного – крутого и хорошего.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. 4 теплые остановки доставили в Билибино. Оставшиеся модули сейчас находятся в пути. Всего на улицах появится 8 современных павильонов. Новые остановки разместят в микрорайоне Арктика, у 2 корпусов школы на улице Ленина, рядом с администрацией и больницей. Один павильон установят на конечной пригородного автобуса в Кипервееме. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Жители труднодоступных поселений Чукотки смогут проголосовать досрочно. Около 50 специальных маршрутов организуют перед выборами в округе. С 30 августа члены комиссии отправятся к оленеводам, военным, вахтовикам, сотрудникам метеостанций и другим жителям удаленных районов. Предварительно запланированы 26 вылетов и 22 наземные поездки. Анадырская школа завершает подготовку к учебному году. Почти все работы перед возвращением детей уже выполнены. Как сообщила директор школы Ольга Бойцова, в учреждении идут последние приготовления. Ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности в этом году запланированы во всех образовательных учреждениях Чукотки. Общий объем финансирования составил около 544 миллионов рублей, в том числе 148 миллионов федеральных средств. Фонд развития Чукотки подвел итоги 12 лет работы. За это время региональная система поддержки предпринимателей помогла запустить 744 проекта на сумму почти 40 миллиардов рублей. При участии специалистов в округе появились почти 200 малых и средних предприятий. Помощь получили предприниматели из торговли, строительства и сферы услуг. Еще одно направление – продвижение местной продукции. В ближайших планах – льготные займы для промышленности и расширение присутствия в муниципалитетах. Музей чукотской полиции отметил десятилетие. В минувшую субботу в честь юбилея он на весь день распахнул двери для посетителей. Гости приняли участие в тематических квестах, которые провели сотрудники музея. Экспозиция включает множество предметных разделов. Каждый посетитель мог найти что-то интересное для себя. В числе партнеров музея регионального управления МВД – социально-реабилитационный центр. Его воспитанники регулярно пополняют музейную коллекцию авторскими поделками. И труппа Чукотского театра пополнилась 3 актерами. Для Вадима Извекова это возвращение на знакомую сцену. В Анадырь он приехал вместе со своей спутницей Екатериной Легоровской. Она также вошла в состав театральной труппы. И еще одним участником коллектива стал Андрей Галаков. В театр он вернулся после продолжительного перерыва. Напомню, сейчас актеры готовят спектакль по пьесе Николая Лескова. Режиссером постановки выступил Михаил Лебедев. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: здоровья.
1: Сладкое опасно для астматиков. Сладкое давно считают фактором риска для зубов и фигуры, но теперь у медиков появился повод взглянуть на сахар под другим углом. Новое исследование показало, что для людей с астмой избыток сахара может стать серьезным усугубляющим фактором. Он способен быстро усиливать воспаление в легких и повышать риск аллергических приступов. Эксперимент провели в Бразилии. Его участниками стали мыши, которые продолжали получать привычный рацион, но при этом имели свободный доступ к сгущенному молоку. Уже через 2 недели, срок, который условно сопоставим с 2 годами человеческой жизни, у животных проявились заметные негативные изменения. Особенно яркий эффект был выражен у тех особей, у которых уже имелась аллергическая чувствительность. Так, у них резко увеличивалось количество слизи в дыхательных путях и нарастало число воспалительных клеток. Механизм, который лежит в основе этого эффекта, оказался системным. Сахар провоцирует воспаление, которое зарождается в висцеральной жировой ткани. Она начинает вырабатывать противовоспалительные вещества, например, лептин и цитокины. Эти соединения распространяются по организму и усиливают аллергическую реакцию в легких. Дополнительно роль играет миграция воспалительных клеток, макрофагов типа М1, из области абдоминального жира непосредственно в дыхательные пути. При этом сахар не вызывает астму сам по себе. Как показали опыты, у животных без предварительно сформированной аллергической чувствительности болезнь не развивалась даже при активном потреблении сгущенного молока. Однако у страдающих астмой мышей сахар резко усиливал имеющиеся патологические процессы. Влияние сахара не ограничивается дыхательной системой. Похожие механизмы могут работать и в других органах. Например, в рамках отдельного эксперимента ученые наблюдали усиление воспаления кожи при высоком потреблении сахара. Учитывая эти данные, специалисты настаивают, что людям с астмой стоит относиться к сахару так же внимательно, как к классическим аллергенам пыли, плесени или загрязнению воздуха. Снижение потребления сахара может стать простой, но значимой мерой поддержки в комплексной стратегии контроля заболевания.
0: Минутка здоровья.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Среди истинных ценительниц прекрасного хорошим тоном считается оставлять после себя легкий шлейф редкого аромата. На прилавке магазина, торгующего парфюмерией сегмента масс-маркет, такого, увы, не найти. Нужно знать места, которые специализируются на нишевой парфюмерии. Информацию о таких духах вы не найдете ни в рекламе, ни в глянце. Истинные ценители изысканных духов сами следят за их появлением. Кстати, стоимость флакончика с таким ароматом порой сопоставима с ценой на редкие произведения искусства. Все дело в том, что парфюм выпускают ограниченным тиражом, а в состав входят натуральные ингредиенты. Например, за цветами апельсинового дерева парфюмер, скорее всего, поедет в Тунис или Марокко, а за пионами – в Англию. А для придания особой пикантности гуру может добавить в композицию нотку мха, который будет собирать в дождливую погоду, потому что от влаги растение приобретет теплый аромат. Кстати говоря, до 20 века дамы душились исключительно тем, что мы сейчас называем нишевой парфюмерией. В ход шли только натуральные компоненты, потому что синтетику еще просто не придумали. А вот в 20 веке искусственные ингредиенты захватили ароматный рынок. Начало этому достижению положил знаменитый Поль Пуаре, который воспользовался достижениями химии и начал составлять ароматы из синтетических веществ. Само собой, они изготавливались быстрее и оттого стоили дешевле. Тогда в большом почете были искусственно созданные ароматы розы, жасмина и бергамота. Ну а в наше время композиция нишевых духов так неожиданна, что повергает в шок. По этим ароматам можно либо сходить с ума, либо их ненавидеть, но равнодушными они не оставят никого. Территория женщин.

0: Радио Пурга.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды.

собираем морожку понемножку. Радио Курган.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, пасем тельхит, который пыль, ты гаменан мгасауся умни на пенелькут. Раровой ванам на мэттене тольстан кази тьем, ратен мас авани рэкси кин мангитки нам. Ван веты, ракази тьё гэсэ ngэтэ, минкре нан мгасаур кэттапын сэнгэсэт информагентства Чукоткам. Кликин мнит как по панере и син комиссия ракашет йоги симго ам амнунгу пэм. Ратин мсава кликин нан мсинин аван ветерешкан нетринг атвэнг ама самам. Но таски ек ветерсинэн гэтэ ракашет йоги сингэтэм. Ане тош кашет йорга трэн сингэт мнит киннер амлсан каутаунэтэ айнэ и синэм. Анг ама хосэ ашора мэсирмгу ngэтаун кашет йон вэтэм. Тэнкит унгаркэнэ. Региона Кринсингат Нракам, Касетио Кампания от Наматвас, Анара Касетио на депутаты Госдумалты, Нкам округа кина думалты, Нкама Гуресека, Анара Касетио на вывынамным кина депутаты, Нескаки Нинэнсес на вывынамным кин. Нрак Номкэнат Ярата Кушурва Атсан Васкалте Гересинет Билибинуты, Куттитсан Вакпанина, Минкрена Намгасауркет Администрация по вывынамным кинам. А мы с этой нарытой кингене там Гродкина, Кушурва Атсан Васкалте Натуркинете. Нарытой кингене от микрорайона к Арктика, Нкама Ангасис Касет Кура Каса, Кош Администрация Каса, Нкама Саурака. Хоча соматкана ка нвесен в каперве макам тенкит онгаркана пекек нэнкен мсаухана тенгин вас ата кушорба нвесен в кеномкана тиярат мнгиткин ngro хренини нгатам мигситтин мигсертен мсакен манитрельхрен мкес нирэкликин мнгиткин ngraqa миллионты. Фондата развития Чукотки Генкуры Теусенет Милсити Мингит Кингер Апарос Ивикина Минкре на Намгасаур Каттапан Сенгсет Информагентства Чукотка Нканагиви по регион Кина Синет Кина Тегисиус Это Гивин Ресинете Нир Амсен Самсенхли Кингерахси Кингерака Манитрис Гирген Макес Нирахси Кин Миллиарда Та Центра Мой Бизнеса Гевин ресинет мка тысяча корэс атэм. Нин айву вин ретэка тэмингэс а округа ки нинисинет кмэка мнгиткэнэм. Мнгиткэлэкэна майн мэсэртэн мэс нсаз атэн кама мэсэртэн мэс нсаз атэм. Асы умани эсэт кос а центра нроса мэсэнхлэкэн мнгиткэн нан мэсэнэм. Гамани вин ратэн нгасэнэт мкэс ат визиус ат тарангэс атэн камкутти мэсэртэн мэс нсаз атэм. Хоча кетюхава гэси сэнар вэсэва уйотта сэнэткэна тэгисиус а косэнота утэм. Мэсэнгэна гивэк тэвкэсэу ятка кэсэй пасэнат мэсэр вэсэн вэтэн камрэвэсэва он вэтэм. Казахстане тэ Белоруссия утэ Индия утэ Узбекистане тэн кам Монголия утэ. Эрама фондакэн Мария Гурина и нанумэсаоркэна организация тэн винрэдхэнэт ртом гаука синиткэнэт мэсэр тэн мэсэтэн кам ртом гаукэм тор мэсэр ван вэт. Хоран ретным намаке свера органа откал эпэм, минкре на нумгасауркат сельхозуправления эпэм. Ясиевану нысихэната гасятау янгатан, анхан региона китикеуна сонкасай пацана, аннин вазеттан яанга тиргатат тиошкина аннан мсынгина ясикен. Анханай бутапсет курган, атау иргаттау нитэй.
0: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио «Пурга». Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Съедобное покрытие из водорослей продлевает свежесть фруктов и ягод. Ученые из Университета Британской Колумбии придумали способ дольше сохранять свежесть фруктов с помощью съедобного покрытия из морских водорослей. Его наносят на клубнику, виноград и яблоки. Плоды погружают в специальный раствор. После высыхания на них остается тонкий прозрачный слой. Основа покрытия – агар из красных водорослей. К нему добавили цинк и дубильную кислоту, чтобы сформировать микрочастицы, образующие защитную пленку. Такое покрытие помогает ягодам и фруктам дольше не портиться. Например, клубника под ним при комнатной температуре остается свежей минимум 4 дня и почти не теряет влагу. В ней сохраняются больше витамина С и антиоксидантов. На обычной клубнике при тех же условиях плесень появляется уже через 2 дня. А если обработанную клубнику держать в холодильнике, она не портится не меньше 6 дней. Похожие результаты получились и с виноградом, и с яблоками. Это изобретение может заметно сократить пищевые отходы. В Канаде почти половина всей произведенной еды теряется или выбрасывается, и свежие продукты портятся особенно быстро. Кроме того, покрытие снижает нагрузку на окружающую среду. Его углеродный след на 14% меньше, чем у обычного охлаждения, а вред для пресной воды примерно на 85% ниже, потому что требуется меньше электроэнергии и хладагентов. Покрытие безопасно, у него есть антибактериальные свойства, а при желании его можно смыть водой за пару минут. Сейчас ученые проверяют, как покрытие работает с другими фруктами и овощами и ищут способы внедрить технологию в производство.
0: Не учи ученого.

0: for another.
1: Радио Пурга.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: знаете ли вы?
1: Единственный овощ, который также является цветком, это брокколи. Оно является уникальным, так как это не только съедобная часть растения, но и его цветок. Брокколи принадлежит к семейству крестоцветных и является разновидностью капусты. Его соцветия собираются до того, как они распустятся, что делает их нежными и вкусными. Он богат витаминами, минералами и антиоксидантами.
0: Теперь буду знать.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Больше возможностей. 1 миллион рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Bentley опубликовала новый тизер первого электрического кроссовера Torqal, который получил хрустальные элементы интерьера и вертикальный мультимедийный планшет. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Bentley опубликовала новый видеотизер кроссовера Torqal, впервые подробно показав интерьер модели, а также рассказав о нескольких необычных дизайнерских решениях. Для отделки интерьера Bentley привлекла британскую компанию Cambria Crystal, которая изготовила специальные элементы из хрусталя ручной огранки. В салоне также появились рельефные дверные панели с необычным ребристым рисунком, металлические органы управления климатической системой, а также отдельные физические клавиши.
0: Высшая проба.
1: На опубликованных фотографиях можно заметить трехспицевый руль, подрулевые лепестки, селектор трансмиссии на рулевой колонке и отдельный блок управления освещением. Центральное место в интерьере занимает большой изогнутый мультимедийный экран с вертикальной ориентацией. Под ним расположена отдельная цифровая панель управления климатической системой. Одной из главных особенностей Torqal станет новая решетка радиатора. Несмотря на отсутствие традиционного двигателя внутреннего сгорания, в Bentley решили сохранить этот элемент, превратив его в декоративную деталь. В компании называют ее «парящей алмазной решеткой», которая должна стать новой визитной карточкой будущих электромобилей марки. По дизайну она напоминает концепт Bentley XP15.
0: Под капотом.
1: Еще одной характерной особенностью стали трехмерные задние фонари с ромбовидным рисунком. В Bentley заявляют, что этот мотив основан на классических дизайнерских элементах бренда, но адаптирован под новую электрическую эпоху. Технические характеристики Bentley пока официально не раскрывает полностью. Однако известно, что Torqal построен на платформе PPE, которую также используют новые электрические модели Porsche и Audi. По предварительным данным, кроссовер получит аккумулятор емкостью 113 кВт-часов и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью до 390 кВт. Компания уже подтвердила, что электрокар сможет восполнять запас хода примерно на 161 км всего за 7 минут зарядки. Мировая премьера Bentley Torqal состоится в сентябре. По предварительным оценкам, стоимость нового электрокроссовера составит от 200 до 250 тысяч долларов. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите, чтобы блюдо остыло быстрее? Прежде чем положить порцию, поставьте чистую тарелку в морозилку буквально на 2-3 минуты. На охлажденной посуде еда остывает значительно быстрее.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

лестница как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.
1: Твое радио. Радио Бурга.
0: На Чукотке 23 часа.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если джинсовая рубашка вызывает у тебя ассоциации с американскими фермерами, пора пересмотреть взгляды. Эта вещь достойна занять место в гардеробе современного мужчины, поскольку вписать ее в городской стиль можно легко и элегантно. Поищи в интернете фотки Дэвида Бекхэма. Он точно знает, как и с чем ее лучше надевать. Начну с того, что в джинсовой рубашке допустимо появиться даже в офисе, если сочетать ее с темными брюками и casual пиджаком. А если брюки заменить на светлые и поверх рубашки натянуть свитер, получится модный образ в духе хипстеров. Еще более неформальный вариант. Джинсовая рубашка на выпуск в тандеме с джинсами. Правда, есть одно условие. Они должны быть разных оттенков. Точно таким же образом джинсовка может сочетаться с шортами из денима. Если надеть под нее футболку, рубашку можно носить расстегнутой. Что касается обуви, подойдут и кроссовки, и кеды, и мокасины.
0: Территория мужчин.
1: Многое из того, о чем мы раньше читали в фантастических книгах, становится реальностью. В частности, транспорт. Похоже, что однажды мы все-таки забудем о выматывающих пробках. Те, кто их ненавидит всей душой, наверняка оценят придумку американских инженеров Motorized Monocycle, то есть одноколесный мотоцикл. Штука экстравагантная, так что владельцу новины гарантированы не только свободная дорога, но и вытянутые шеи окружающих. Мощность движка 1,5 лошадиные силы. 2 литров бензина хватает на 2 часа езды со скоростью 40 км в час. Ну а итальянский изобретатель Джино Джизио удивил еще больше. Он разработал серию машин Sailcraft с вертикальным взлетом. Эти авто напоминают гибрид гоночной Феррари и небольшого спортивного самолета. Аппараты вмещают 9 пассажиров, летают на высоте 6 километров, способны разгоняться до 600 км в час. Ну и выглядит эффектно, чего уж говорить.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радиопурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Хула Арктики он закаляет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Устали от пляжного отдыха? Тогда предлагаю отправиться в Горячий Ключ. Тихий, зеленый город-курорт в Краснодарском крае. Его часто сравнивают с Карловыми Варами. Те же живописные горы, санатории и целебные источники. Всего час езды от Краснодара, и вы в совершенно другом мире.
0: Отправляемся в путь.
1: Начните знакомство с целебного парка. Вас встретит знаменитая арка со львами. Тот самый символ, что красуется на этикетке местной минеральной воды. Прямо за аркой питьевая галерея. Можно бесплатно попробовать воду из трех скважин. Каждая из которых лечит свой недуг. А для ностальгии загляните в фитобар. И съешьте кислородный коктейль маленькой ложечкой, прямо как в детстве.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Готовы к приключениям? Отправляйтесь в Дантово ущелье. Узкий, 100-метровый проход в скале, увенчанный загадочными гравюрами, действительно напоминает страницы божественной комедии. Только обязательно наденьте удобную обувь. Каменные ступени очень круты.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: С детьми обязательно покорите скалу Петушок. Это легко, а сверху открываются самые красивые виды.
0: Время погрузиться в новое.
1: А если отдыхаете исключительно взрослой компанией, побалуйте себя в комплексе «Старый замок». Там можно принять пивную ванну. Вас погружают в теплое темное нефильтрованное пиво по настоящей карловарской технологии. После 30 минут кожа становится бархатной.
0: Следующий пункт.
1: На прощание загляните в лавку пасечника на дегустацию. Обязательно попробуйте хлопковый мед. Он похож на нежное суфле со сливочным вкусом. И не забудьте, даже летом горные вечера прохладны, так что берите кофту.
0: Напоследок.
1: И, конечно же, берите удобную обувь. Здесь много троп и ступенек. Вечером в горах заметно холоднее, даже летом. Жить лучше в санатории или турбазах горной зоны. Все рядом. А привезти домой стоит горный мед, травяные сборы и, конечно, минеральную воду из питьевой галереи. Горячий Ключ – тихий, зеленый курорт в Краснодарском крае, всего в часе езды от Краснодара. Собирайте близких, стройте маршруты и открывайте новые горизонты.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Город Анадырь был основан в 1889 году как самый северно-восточный форпост Российской империи под именем Новомариинск. В честь открытия нового поселения в устье реки Анадырь был дан салют из орудий парусно-парового клипера «Разбойник». В Анадыре можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Радио Пурга.
1: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим картофельный гратен дофинуа. Это популярное изысканное блюдо французской кухни. Гратен – это не название, а уникальный особый метод приготовления разных блюд. Само слово в переводе означает «скрести» или «царапать». Поэтому блюдо обязательно должно иметь аппетитную зажаренную корочку сверху. В картофельном гратене эта корочка получается за счет добавления сыра или сухарей. Для приготовления нам понадобится картофель 8-9 штук, большая луковица, кусочек сливочного масла, сушеный базилик, соль и перец по вкусу. Для заливки сметана 4 столовых ложки, сыр 50 граммов, 1-2 зубчика чеснока, соль и перец. Как готовим? Картофель очистим. Выбирайте клубни примерно одинакового размера, чтобы нарезка смотрелась аккуратнее. Нарежем картофель кружочками шириной около 3-5 мм. Отправляем его в глубокую емкость, присыпаем солью, перцем, перемешиваем, чтобы специи обволокли каждый ломтик. Отдельно приготовим заправку. В чаше блендера пробиваем сметану, специи, чеснок и сыр. Дно и бока жаропрочной формы для запекания смажем сливочным маслом. Выкладываем кружочки картофеля в один слой. Сверху поливаем половиной сырной заливки. Равномерно ее распределяем по всему периметру формы. Лук режем тонкими кольцами или полукольцами и раскладываем на картофеле. Далее выкладываем еще один слой, поливаем его оставшимся соусом, сверху посыпаем ароматным сушеным базиликом. Готовим гратен в духовке 35-40 минут при температуре 220 градусов. Подаем на стол прямо в форме или раскладываем по тарелкам. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Одно из самых изящных дамских украшений – это колье-чокер. После выхода фильма «Леон» с Натали Портман, который носила на шее тонкую черную полоску, среди модниц началось реальное помешательство. Каждая хотела примерить точно такой же аксессуар, как у экранной Матильды. Прошло немало лет, а ожерелье в виде ошейников по-прежнему в трендах. Вполне возможно, что вы от них даже начали уставать. Тогда для вас есть хорошая новость. Есть весьма достойные альтернативные варианты украшений. Скажем, тонкие цепочки, которые по дизайну напоминают английскую букву Y. Такие ожерелья выглядят очень изысканно и утонченно. Их можно носить с однотонными блузами или платьями с V-образным вырезом, чтобы деликатно подчеркнуть область декольте. А если для выхода в свет у вас припасено платье с открытой спиной, то такую цепочку стоит более длинным концом перекинуть на спину. Лето – это лучшее время, чтобы сделать то, на что вы не могли решиться долгие годы. Начните с экспериментов перед какой-нибудь вечеринкой. Цветные прятки в волосах, к примеру, это сейчас очень модно. Или кислотный розовый цвет на веках, или же люминесцентный лак. Вы как минимум должны красочно провести это лето, так что начинайте прямо сейчас. Еще одно сугубо летнее развлечение – отращивание бровей. Да-да, на зимней фарфоровой коже лучше смотрятся аккуратные бровки, но вот на загорелом лице, да еще и в компании буйно цветущей растительности на ваших сарафанах и шляпах, лучше смотрятся широкие соболиные брови. Это модно. И главное, больше никакого карандаша. Широкие брови подводят растушеванными тенями. А можно и вовсе обойтись прозрачным гелем. Главное выбрать правильный изгиб. От него, в конце концов, зависит общее настроение нашего лица.
0: Территория женщин.

0: «Танцы на пурге» — это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге» — это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге» — это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: Усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 21.00.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Радио Пурга.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: знаете ли вы?
1: Кажется, что яйца во всем мире продают одинаково, в десятках или дюжинах. Но это не так. В Мексике или Китае вы спокойно можете прийти на рынок и купить яйца на развес, как яблоки или картошку. Продавец считает вам полкило или целый килограмм. А в некоторых европейских супермаркетах встречаются упаковки по 4, 6 или 8 штук. Идеально для маленькой семьи. Но классика десяток или дюжина все же остается международным стандартом. Видимо, потому что это очень удобно для расчета упаковки уже много-много лет.
0: Теперь буду знать.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши любимые кожаные ботинки или сапоги покрылись глубокими заломами? Не спешите сдавать их в ремонт. Мы восстановим их форму с помощью тепла и масла. Сначала подготовьте обувь. Сверните чистый теплый носок и плотно набейте им носочную часть ботинка, чтобы придать ему форму. Затем обильно смажьте растительным маслом все участки, где видны складки. Далее возьмите фен и равномерно прогрейте обработанную маслом поверхность теплым воздухом в течение 10-15 минут. После того, как масло впитается, удалите излишки. И последний штрих. Нанесите немного детского крема для смягчения. Складки исчезнут, а кожа будет выглядеть обновленной.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

да вратиться кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть в мужском гардеробе вещи, которые остаются актуальными по много лет. Вспомнить хотя бы ту же рубашку Пола или брюки-чиносы. Но некоторые тенденции имеют свойство превращать тебя в гостя из прошлого, если зазеваешься и не заметишь, что они напрочь вышли из моды. Так что советую провести ревизию гардероба, чтобы выудить оттуда именно такие раритеты. Первое, что стоит унести на свалку – обувь с квадратным носком. Привет из 90-х. И что удивительно, туфли с квадратными носами до сих пор можно встретить в сочетании со спортивными штанами. Надеюсь, ты сейчас не покраснела, это точно не про тебя. Нашел на полке джинсы с рваными краями брючин, неси в утиль. Может быть, на школьнике это и смотрится нормально, но на взрослом уже нет. Прекращай подметать асфальт лохмотьями, лучше сделай двойной подворот, так моднее и аккуратнее. И, конечно, неси вон из дома широкие галстуки, это прошлый век. Галстук задает баланс всему костюму, его ширина должна быть пропорциональна ширине воротника пиджака.
0: Территория мужчин.
1: Если активно занимаешься спортом или работа связана с постоянным умственным напряжением, обязательно поддерживай организм изнутри. И не аскорбинкой, а полноценным питанием. В частности, у тебя не должно быть недостатка в незаменимых ненасыщенных омега-3 кислотах. Кстати, доказано, что они уменьшают боль в мышцах после тренировок и ускоряют восстановление. Почему кислоты называют незаменимыми? Все просто, они не синтезируются в организме, так что мы должны усваивать их из пищи. Имея в виду, они крайне важны для сердца, нормальной работы мозга и нервной системы. Так что в твоем меню обязательно должна появиться печень трески, скумбрия, тунец, грецкие орехи, льняное масло и масло рапса. И главное, получить избыток омега-3 из продуктов невозможно, так что употребляй эти продукты регулярно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Реклама на Радио Бурда. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

И киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Ипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся к нашим соседям, в столицу Якутии.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Мы-то с вами знаем, что такое настоящий север, но Якутск все равно умеет удивлять. Это один из самых холодных городов планеты, основанный еще в 17 веке. Но не только суровый климат притягивает сюда туристов. Здесь есть уникальная архитектура, богатая история и места, которые до мурашек пробирают.
2: Стартуем.
1: Для нас, жителей севера, добраться туда проще, чем всем остальным. Регулярные авиарейсы связывают наш регион с Якутском. Это отличный вариант для выходных или короткого отпуска. Ну а где жить? Выбор велик. Можно снять номер в традиционном якутском стиле или найти уютную квартиру в центре города. Комфортно и по-домашнему.
2: Еду, куда хочу.
1: Но все-таки главное – это атмосфера. Начните знакомство с города на крестьянском рынке. Мы знаем вкус оленины и строганины, но якутская морожка, земляника и местные деликатесы стоят того, чтобы их попробовать именно здесь. А на память привезите традиционные сувениры – якутские ножи, сувениры из мамонтовой кости или знаменитый музыкальный инструмент «Хомус».
2: Время погрузиться в новое.
1: Обязательный пункт программы – подземный ледник внутри живой горы. Комплекс «Царство вечной мерзлоты». Здесь, в старых советских штольнях, создали настоящий ледяной дворец. Вас встретит тронный зал повелителя холода Часхаана. А в конце можно выпить в ледяном баре. Кстати, именно сюда, в ледяной почтовый ящик, Дед Мороз приезжает за письмами 1 декабря.
2: Следующая локация.
1: Якутск – это музей под открытым небом. Загляните в музей мамонта. Там изучают находки прямо из вечной мерзлоты. И можно увидеть не только кости, но и целых шерстистых носорогов. А для тех, кто любит городские пейзажи, поднимитесь на смотровую площадку Чочур-Муран. Отсюда открывается великолепный вид на долину Туймаада.
2: Экспедиция продолжается.
1: И, конечно, не пропустите сокровищницу Якутии. Мы все знаем, что республика славится алмазами. Но увидеть эти богатства своими глазами – совсем другое дело. Огромные золотые самородки и бриллиантовые украшения ручной работы. Это впечатляет.
2: Подведем итоги.
1: Якутск – это город-сосед, в котором столько интересного, что можно открывать его снова и снова. Это идеальное направление для семейного путешествия и для отдыха взрослых. Попрощайтесь с бытом, отправляйтесь за яркими эмоциями. Собирайте близких, выбирайте маршрут и открывайте новые стороны севера.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Не спи, а то замерзнешь. Радио Бурга.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Французский спортсмен Жан Блонден был человеком достаточно странным.
4: Одна из его странностей заключалась в том, что он часто носил на своей шее знакомых, ну и незнакомых людей.
5: Дорогой, ну куда ты понес моего папу? Ну он же старенький.
6: А ничего страшного, он старенький, а мне полезно.
5: О господи, опять кого-то приволок на шее. У нас воды третий день нет, ты в курсе? Может сходишь воды натаскаешь, если такой сильный.
6: Какая вода, черт дери. Ой, я между прочим делом занимаюсь.
5: Ну непонятное дело какое-то, может тебе это, к врачу пройтись, а?
4: К врачу посылать Блондена не было необходимости, ведь, таская на себе людей, он готовился к действительно большому делу.
3: И 18 августа 1859 года дело было сделано. В этот день Жан Блонден пересек с акробатом на плечах Ниагарский водопад, в связи с чем стал мировой знаменитостью.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня вторник, 18 августа. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Россияне смогут бесплатно пройти диагностику в центрах здорового долголетия. Правительство утвердило специальный тариф в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голякова на совещании с Михаилом Мишустиным. Нововведение включено в программу госгарантий на 26-28 годы. 16 механизмов старения объединили в 7 исследовательских программ. Первый федеральный центр открылся в начале этого года, а к 27-му такие учреждения появятся в каждом регионе. Медицинские организации России будут передавать в МВД и Роспотребнадзор данные об инфекциях и наркопотреблении у иностранцев. Информация поступит при выявлении заболеваний во время медпомощи. Минздрав разработал проект приказа для реализации закона, который вступит в силу 1 сентября. Иностранцы обязаны проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда и далее ежегодно. Обследование за счет гражданина. Заключения формируются в электронном виде в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и передается ведомствам в течение суток. Неопознанный летательный аппарат упал и взорвался на юге Молдавии. Инцидент произошел в окрестностях села Талмаза в района Штефан-Ваде. Взрыв зафиксирован в поле в 3 километрах от населенного пункта. Загорелась сухая трава. Жертв и пострадавших нет. Специалисты технико-взрывного отдела полиции направлены для осмотра и установления происхождения аппарата. Зона оцеплена, работают профильные службы. Министры иностранных дел России и Ганы подписали соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов. Сергей Лавров и Самуэль Акудзета Аблаква провели переговоры вчера в Москве. Стороны обсудили ключевые вопросы международной повестки, ситуацию в Ормузском проливе, на Европейском континенте и в Латинской Америке. Особое внимание уделили развитию двусторонних отношений, взаимодействию в экономике, образовательной и гуманитарной сферах. Соглашение упростит дипломатические контакты между государствами и будет способствовать укреплению сотрудничества. И в завершение выпуска. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев не стал будить мэра, который уснул на совещании. Глава Богородицка Вадим Игонин задремал во время выступления министра спорта. Видеоконференция транслировалась в открытом доступе. Миляев распорядился отключить трансляцию из города и пригласить чиновника на личную беседу позднее. «Пусть Игонин выспится», – сказал губернатор в прямом эфире. Он объяснил решение заботой об отдыхе коллеги. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Делюсь с вами рецептом вкусной закуски из баклажанов с творожным сыром. Идеально подходит для праздничного стола. Что нам понадобится? 2 баклажана, 250 граммов творожного сыра, 60 граммов грецких орехов, 100 граммов вяленых томатов, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо и растительное масло для жарки. Приступим! Баклажаны хорошо помоем, режем на кружочки толщиной примерно 6-7 мм и заливаем подсоленной водой на 20 минут, чтобы ушла лишняя горечь. Затем воду сливаем и просушиваем баклажаны на бумажном полотенце. Далее венчиком или вилкой взбиваем яйцо. Обмакиваем в нем каждый кусочек баклажана и обжариваем на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета на небольшом огне. Складываем на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло. Теперь займемся начинкой. Грецкие орехи измельчаем в блендере. Добавляем творожный сыр, затем порезанные вяленые томаты и чеснок, выдавленный через пресс. По желанию добавим порезанный укроп. На каждый кружок баклажана выкладываем чайную ложку начинки и сгибаем пополам. Теперь выложим красиво на блюдо для подачи, украшаем веточками укропа и зернами граната. Пикантная и очень вкусная закуска готова. Прошу к столу. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели.

0: Радио «Пурга». Вместе веселее.
1: Я в ясень влязь, книмать хотел это.
0: На Чукотке 9.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке завершается первый этап конкурса «Народный участковый». Онлайн-голосование открыто на официальном сайте регионального управления МВД. На портале представлены анкеты с показателями службы, количество раскрытых преступлений, число рассмотренных обращений граждан, а также другие достижения кандидатов. За звание лучшего борются 5 сотрудников из Инурмина, Коннергина, Нунлиграна, Билибина и Угольных Копей. Чтобы сделать выбор, нужно нажать на фотографию конкурсанта и выбрать значок «Проголосовать». Первый этап продлится до 20 августа. Лидеры голосования продолжат участие во втором туре. Напомню, в прошлом году лучшим участковым Чукотки стал капитан полиции из Майны Пыльгина Виктор Миронов. Программа «Доброе утро, Россия» посвятила Чукотке серию сюжетов. Ведущие Мария Лягина и Александр Блинников рассказывают об уникальной природе, культуре и людях региона. В одном из материалов показали экскурсию по окружной столице. Также шеф-повар ресторана отеля «Чукотка» продемонстрировал свое мастерство в приготовлении блюд национальной кухни. Третья серия сюжетов стартовала на прошлой неделе. Выпуски показывают с понедельника по субботу на телеканале «Россия-1» для зрителей без возрастных ограничений. Напомню, команда утреннего шоу прилетала на Чукотку в июле. Журналисты начали свою работу в Анадыре, после чего посетили арктические поселки. Они познакомились с мастерами народных промыслов и местными жителями. Цель проекта – показать край без привычных стереотипов через истории людей, которые сохраняют традиции. Свыше 700 квартир и 100 частных домов повреждены в Новороссийске при атаке беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Основной ущерб – это разбитые стекла. Городские службы и волонтеры вывозят мусор, собирают осколки и убирают поваленные деревья. Районные администрации принимают заявления на компенсации. Документы подали 521 человек. По факту возбуждено уголовное дело о теракте. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. Польша готовится к потенциальной войне с Россией. Как заявил замминистра обороны Цезарий Томчик, идут тренировки и приготовления, но он надеется, что конфликт не начнется. Страна создает армию для операций в неблагоприятных условиях. Варшава работает над системой защиты от дронов САН в рамках проекта «Восточный щит». Программа предполагает строительство оборонительных рубежей на границе с Россией и Белоруссией. Также планируется установка минных полей и противотанковых ежей. Бюджет – 10 миллиардов злотых, а завершат подготовку к 2028 году. И в завершении выпуска. Житель Владивостока пробил себе череп арматурой на даче и уехал домой. 45-летний мужчина оступился и упал на металлический прут. Арматура пробила нижнюю челюсть и вошла в полость черепа. Пострадавший самостоятельно извлек инородный предмет и отправился дальше по своим делам. Лишь через сутки, когда боль стала нестерпимой, он обратился к врачам. Медики диагностировали перелом основания черепа и кровоизлияние. Хирурги 4 часа удаляли осколки костей и восстанавливали мозговые оболочки. Его жизни ничего не угрожает. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: никакой нефти, не надо никакой нефти, дайте немножечко другого, тоже черного и жидкого, кофе, потому что утро, оно такое, 9.08 на часах студийных, спать хочется конкретно, но будем просыпаться все вместе, а помогать вам просыпаться буду я, Иван Семиклетов, а также Василиса Невзорова, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: И Арина Буракова, доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Вам что, нефть и кофе?
2: Всего сразу можно.
0: Вот вы какие, а? Правильно, хорошая реакция. Когда предлагают, нужно брать все. Ну, а мы предлагаем вам хорошее настроение. Мы предлагаем вам возможность бодриться, выиграть подарки здесь на волнах радио Пурга, потому что начинается наше утреннее шоу. И хочется узнать, вы что-то приготовили нам?
2: Конечно, конечно. Готовы показать это нашим слушателям, рассказать и дать им шанс, как ты уже сказал, выиграть что-то больше, чем просто спасибо.
0: Ну все, тогда двигаемся вперед, и впереди много чего классного и интересного.

0: Реклама на Радио Бурга. Что общего у Пинк Флойд, балалайки, Эдит Пиаф, Сальвадора Дали и Людмилы Гурченко? Правильный ответ – фестиваль «Культурный полюс». С 20 по 23 августа в Анадыре оркестр «Русские узоры» с программой «Джаз, рок, балалайка», Мария Зыкина Берсо с концертом «Виват Пиаф», а также выставка литографий Сальвадора Дали и сценических костюмов Людмилы Гурченко. Все подробности на kultpolus.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: は台湾と2人目、台湾と2人目。
1: Погода на радио Пурга.
2: Друзья, если вы сейчас смотрите в окно и видите прекрасное теплое солнце, не ведитесь, там прохладно. Это я честно говорю, пока гулял с собакой, замерз, поэтому теплые вещи всегда где-то рядышком. Ну а подробности погоды Василиса Арина расскажет вам прямо сейчас.
3: Итак, в Билибино плюс 7, плюс 10, значительная облачность, но без осадков.
4: В Анюйске плюс 11, плюс 13, значительная облачность, без осадков.
3: В Певеке плюс 4, плюс 7, значительная облачность, без осадков.
4: На Айоне плюс 4, плюс 6, облачно, без осадков.
3: В Эквакиноте плюс 10, плюс 12, пасмурно и дождь.
4: И, к сожалению, в Биллингсе также плюс 4, плюс 6, пасмурно и дождь.
3: В Марково почти курорт, плюс 14, плюс 16, облачно, с прояснениями и без осадков.
4: В Беингусском плюс 12, плюс 14, облачно, без осадков.
3: В Проведении снова курортное настроение, плюс 14, плюс 16, значительная облачность и без осадков.
4: И в Лаврентия плюс 12, плюс 14, облачно, без осадков.
3: Ну и в родном Анадыре пасмурно, без осадков, ветер западный 8 метров в секунду, а температура воздуха плюс 9, плюс 12.

0: А сегодня мы уже немножечко обсудили с девчонками за эфиром праздник, который отмечается 18 августа. Он называется «День никогда не сдавайся». И это, ну, классная установка на жизнь. И хотелось бы узнать, у вас когда-нибудь был момент, когда вот вы сдались? Такие, ну нет, все, я не вывожу, я не буду этого делать.
1: Вообще, на самом деле, возможно, это моя философия жизни, но в очень каких-то мелких делах, когда, например, у меня очень-очень, на меня очень плохо работает любая мотивация через вот это, что «а у нас там есть Васька, он сейчас делает лучше». Нет, я сразу сдуваюсь.
0: То есть через сына маминого подруги не заходи,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, я скажу, ну идите к Ваське тогда, чего вы ко мне пристали. Поэтому вот это «я больше не буду этим заниматься», для меня это довольно частая фраза, то есть я могу совершенно какими-то бытовыми делами заниматься, типа мытья полов, и в случайный момент сесть такая, ну нет, все, я не буду больше это делать. Мне это не нравится, я не хочу этим заниматься.
2: Ну, у меня чуть более, наверное, высокие, не знаю, помыслы и так далее, потому что я в первую очередь подумала не о бытовой части, а о том, чтобы, в принципе, всегда идти вперед. У меня философия, что если ты чего-то очень хочешь, если ты к этому идешь, то это обязательно сбудется.
0: Вот ну, а если не получается, но ты хочешь сильно, ну, например, ты хочешь получить Оскар, ну, вот так, предположим, да, ты идешь, снимаешься, но никто тебя не приглашает, ну, не хотят тебя там видеть, ну, не стоит ли бросить на полпути тогда вот это занятие, или нужно вот там колени в кровь грызть асфальт, но добиться своего?
1: Ну, Александр Петров-то до сих пор верит, что у него будет Оскар.
0: Ну, вера — это прекрасная штука.
2: Ну, как будто бы, если ты прям хочешь, ты этим горишь, то у тебя, если ты как бы более-менее объективный человек, то у тебя есть к этому предрасположенность. И значит, рано или поздно Оскар будет. Если ты не человек с завышенным эго, который не видит никого вокруг себя, то все получится. Мне кажется, в этом суть.
1: Не знаю, мне кажется, что, возможно, это какое-то там вот ментально нищенское мнение, и я не духовный совершенно человек, но мне кажется, что у всего должен быть логичный предел. Если в какой-то момент твое желание, чего бы ты там ни хотел, полететь на Марс, получить Оскар, перекрасить себе волосы на всем теле фиолетовый, оно становится угрозой для твоего физического или ментального состояния, нужно уметь сдаться, нужно уметь сказать: у меня не получается, ну и ладно, жизнь на этом не закончена.
0: Вот на самом деле два мнения абсолютно разных, и мне кажется, они оба абсолютно правильные, потому что кто-то наоборот идет по головам и через свое ментальное физическое здоровье добивается и потом, ну, ходит перцем, думаю, я все сделал, я никогда не сдался, а кто-то наоборот лавирует, такой, да я лучше здесь, упущу этот момент, зато в другом выиграю. Так что здесь тоже нет определенного момента, потому что у меня как идет, я прокрастинатор до мозга костей, я все откладываю на самый последний момент, и там сутки дедлайн горит, что-то там, я такой, да, уже как будто и поздно, там какую-нибудь подачу заявки на какой-нибудь конкурс или что-то еще, такой, да зачем это, мне надо, а потом за 5 минут такой, да нет, ну, ты вот чего, да, ты месяц ситуация. К этому шел. А бывает и наоборот, ты должен сделать какое-то дело, например, до 7 вечера, смотришь, в 7:03 такой, ну все, я опоздал. Хотя можно еще сутки эти делать, на следующий день перенести. Такой, ну я не успел, ну все, отстаньте от меня. Не буду я этого делать, не заставите меня.
2: Ну, мне кажется, это связано как раз-таки от желания человека. Потому что если тебе это не нужно, и как бы ты понимаешь, что, ну, это не сильно повлияет вообще на это будущее.
0: А вот так можно подтянуть вообще любое. Да не сильно повлияет. И дома на диване сидеть, как Гена Букин,
2: ну,
0: и все, ничего не делать.
2: Ну, каждое желание. Кто-то, кому-то комфортно дома на диване сидеть. Я в этом ничего плохого, я считаю.
0: Да, но не сегодня. Потому что сегодня все-таки день никогда не сдавайся. Не отступайте до 12 вечера. А там уже все, 12:01, можно и на попятную пойти.
1: Можно сдаваться.
0: Да.
1: Сдавайте, не сдавайтесь.

0: А если угадаешь, что на экране, я подарю тебе
1: свой билетик в кино.
2: Обещали вам, что будет викторина и что у вас будет шанс выиграть подарок, сувенирную продукцию от Радио Пурга, то сейчас вы можете это сделать. И прикольная механика у нас сегодня в нашей викторине, и Арина расскажет о ней подробней.
3: Привет-привет. С моей легкой руки вчера уже угадывали по описанию песни, а теперь я снова буду зачитывать только уже отзывы на героя фильма и задача наших слушателей угадать, о ком я говорю.
2: То есть кто-то где-то залез в комментарии, в отзывы, в как называется, в рецензии и дал описание не фильму, а персонажу.
3: На самом деле, это я фанатка, я недавно обнаружила вот эту сторону интернета. Есть сайт с рецензиями на фильмы, на этом сайте есть потрясающая женщина, которая на всю советскую классику написала детальнейшие разборы о каждом мужском персонаже и оценила, насколько он пригоден к браку.
2: О, как! И ты сейчас одно из таких
3: зачитаешь? И я сейчас одно из таких отзывов зачитаю.
2: Наша задача — угадать, что это за персонаж и что это за фильм.
3: Да.
2: И написать на номер Telegram или Max 924-789-22-22. Первый правильно ответивший получает сегодня подарок.
3: Огромную подсказку я уже дала всем. Это советский фильм. Это классика советского кино. Итак, плакать по такому и сходить с ума я бы явно не стала. Не привлек ни по внешним, ни по внутренним качествам. И было неприятно, когда он искренне удивился, что у Кати есть дочь. С такой интонацией это сказал, как будто это проблема или неприятность. В общем, не понимаю я, что этот мужчина из себя представляет и откуда в нем такая уверенность в себе.
2: Вот так. Детальное описание одного молодого человека.
3: Психологический портрет.
2: Да. И теперь ваша задача понять, кто это, как его зовут и из какого он фильма. 924-789-22-22. Первый правильно ответивший получает подарок. Ждем.

0: У нас есть ответы. И правильные, и не очень. У нас даже варианты, из которых можно выбрать. Нам написали, что это фильм «Москва слезам не верит», но не написали персонажа. Кто-то предположил, что это может быть Павел из фильма «Мачеха». Кто-то предположил, что тоже «Москва слезам не верит», но это Родион Рачков. А на самом деле это кто?
1: Гога.
0: Он же Гоша, он же Жора, он же Георгий. Да, абсолютно верно. И правильный ответ у нас есть. Написала нам Наталья, что это персонаж Гоша из «Москва слезам не верит». И подписала, он же Гога. Так что максимально точное попадание. И есть победитель, и есть аплодисменты всем участникам и победителю. Наталья, мы отправляем сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну, а на этом викторина не завершается. В следующем часе сыграем еще в одну. Да, Василиса?
2: Конечно. Я надеюсь, всем понравится, все оценят.
0: Ну все, главное поучаствовать, выиграть. Ну, а если не выиграли, уже взбодрились, размяли мозг. А с утра это очень и очень полезно.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы уверены, что вы правильно понимаете выражение «уйти, не солоно хлебавши»? Ну, смотрите, для начала давайте вернемся в те времена, когда соль была не дешевой и доступной белой россыпью из супермаркета, а дорогим и, скажем так, стратегическим продуктом. Соль сохраняла мясо, делала еду вкусной и была настоящим мерилом достатка. Недаром в традиции «хлеб да соль» соль стоит в паре с хлебом, как знак гостеприимства и благосклонности. В те времена гостю подавать пресную похлебку – это значило проявить абсолютное неуважение. Глагол «хлебать» в старой речи буквально обозначал «зачерпывать и шумно втягивать жидкую еду, похлебку или щи». Постепенно конкретный столовый смысл, что называется, растворился, а образ остался универсальным. В литературе 19 века герои уходят несолоно хлебавши, например, от помещичьего двора или канцелярии, от барыни или суда, везде, где надежда оборачивается пустотой и разочарованием.
0: Территория фактов.

0: Душа на распашку, шаман только что на волнах радио Пурган. Далее Бронский бит. И еще успеем в завершение этого часа Артикасти послушать. Но послушаем рубрики, викторины, праздники сегодняшнего дня тоже обсудим. Мы в следующем часе. Мы — это Василиса Невзорова и Арина Буракова.
1: Конечно, мы вместе, мы сила. Мы никогда не сдаемся.
0: Мы никогда не сдаемся, да, абсолютно верно. Это один из праздников сегодняшнего дня. О других поговорим уже в следующем часе. Именно туда мы и отправляемся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Певеке откроют современную станцию техобслуживания. Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, новый резидент арктической зоны вложит в проект больше 11 миллионов рублей. Автосервис будет ремонтировать ходовую часть машин, менять технические жидкости и проводить компьютерную диагностику. Запчасти водители смогут купить на месте. После выхода на полную мощность предприятие планирует обслуживать свыше 2600 автомобилей в год. Предприниматель Марина Миронова сообщила, что реализовывать проект помогли льготные условия для резидентов арктической зоны. В течение 10 лет бизнес может пользоваться послаблениями по налогам и аренде земли. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики помогает оформить участок и получить положенные льготы. Новая станция должна удовлетворить растущий спрос жителей и предприятий Певека на ремонт машин, а также повысить безопасность на дорогах. Анадырская школа завершает подготовку к учебному году. Почти все работы перед возвращением детей уже выполнены. Во всех кабинетах провели косметический ремонт и установили новые литые пластиковые парты. Как сообщила директор школы Ольга Бойцова, в учреждении идут последние приготовления.
2: Все документы к новому учебному году, календарный учебный план, календарно-тематическое планирование, рабочие программы, все уже подготовлено. Далее у нас еще проводились косметические ремонты в кабинетах, и у нас ремонтируется актовый зал. Актовый зал у нас будет готов к 31 августа на 95%. Также у нас закуплены парты во все кабинеты нашей школы.
1: По словам директора, остальные помещения смогут принять детей к началу занятий.
2: Скоро у нас праздник, День знаний. Мы очень ждем наших учеников. Мы будем их рады видеть. Мы готовимся к их встрече. Дорогие ребята, мы вас ждем. Приходите. Вас ждет много интересного, много новых открытий, приключений и много новых знаний.
1: Напомню, ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности в этом году запланированы во всех образовательных учреждениях Чукотки. Общий объем финансирования составил около 544 миллионов рублей, в том числе 148 миллионов федеральных средств. На Эльбрусе пропала группа из 8 альпинистов. Туристы не вышли на связь в установленное время при восхождении на вершину. Маршрут группы был зарегистрирован. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии. На место выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Специалисты обследуют южный склон горы. Погодные условия в районе проведения операции уточняются. И в завершении выпуска. Посол Японии Акира Мута прибудет в Россию сегодня. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее дипломат сослался на недомогание, но после слов Сергея Лаврова резко почувствовал себя лучше. Министр заявил, что Япония перешла черту приличия в оценках поездки Владимира Путина на Курильские острова. Токио назвал визит президента неприемлемым и выразил протест. Япония рассматривает ужесточение санкций. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио.

0: Только что Люся Чеботина в начале часа о лучшей подруге заявляла свои песни, о том, что она и не такая уж и лучшая, и подруга, и вообще враг, оказывается. А если взглянуть на календарь праздников, то сегодня... Ого, ничего себе, день лучших друзей! Вот это совпадение, считаю я. И хочется подробнее говорить об этом. Есть ли у вас лучшие друзья?
1: Конечно.
0: Это бриллианты?
1: Да, все так.
0: Ну, а если серьезно, вот как вы относитесь к друзьям? Нужны ли они? В каком количестве они нужны? И нужно ли их искать специально, либо просто ждать, когда они найдут вас?
1: Я думаю, что, ну, друзья однозначно нужны. Человек – социальное животное, ему без общества плохо. Для меня лучшие друзья – это друзья, которые, во-первых, их мало, возможно, даже один лучший друг. И они тянутся скорее... из более младших лет. То есть я, например, свою лучшую подружку, мы с ней познакомились в школе средней. А самое идеальное, это когда, например, это лучшая подружка, с которой вы общаетесь вообще там с общих подгузников. Но обычных друзей, вот лучшие друзья и просто друзья, это принципиально разные понятия. Лучший друг. Ну, когда у человека больше, чем два лучших друга, я начинаю подозревать что-то неладное. А вот просто друзья, там, друзья, знакомые, те, с кем хорошо общаются, их может быть бесконечное множество. Там уже с кем нравится поговорить на перемене в курилке, тот и друг.
0: Угу. И Василиса.
2: Я солидарна с Ариной насчет вот, этого разделения лучший друг и обычный друг. Правда, в моем понятии это просто настоящий друг, а есть человек...
0: Знакомые,
2: да, потому что также у меня вызывает сомнение человек, который говорит, у меня там 3, 4, 5, 10 лучших друзей, мы вообще лучшие друзья на века. Вопросы возникают о его устройстве мира, не надет ли на него абсолютно розовые очки, и насколько он вырос ментально.
0: А вот что делать, когда тебе нужно найти друзей, ну, уже во взрослом возрасте, там, после 25-30-40 лет?
2: Наверное, это надо у тебя спросить.
0: На госуслугах где-то, да?
1: Я считаю, нужно нормализировать, знакомиться во взрослом возрасте, так же, как в детстве, подходить просто к людям на улице.
0: Ай, палка, пойдем крапиву пить!
1: Давай дружить! Меня зовут Арина, давай дружить!
0: А ведь прикинь, как насколько это странно вообще выглядит, вот, будучи взрослым. Вот ты стоишь, тебе подходит на остановке человек и такой, привет, меня там зовут, ну, предположим, Ксюша, давай дружить. Ну, ты же такой, Ксюша, отойди, пожалуйста, подальше от меня. Мне страшно, ты меня пугаешь.
1: Я считаю, что кринж — это социальный конструкт, его не существует. Всем надо быть кринжовыми и свободными.
2: Вообще, мне кажется, это также немножечко кринжово в детстве тоже подходить, знакомиться. Привет, давай познакомимся, меня зовут так-то. На основе чего? На основе чего ты подошел ко мне? Я тебе... Кто такая?
0: Ситуация была в этом отпуске. Мы поехали в парк Альпак. Там вокруг классная атмосфера, пушистые зверята. Мы их всех гладим, они едят морковку. У меня сыну 10 лет, ему все нравится. И подходит примерно 10 лет пацан к нему и такой, привет, как тебя зовут? Он такой, Денис, а тебя как там? Саша, давай дружить. И сын на него смотрит такой, нет. И в этот момент кринжово стало мне, потому что, опять же, если ты ребенок, такое ощущение, что фраза «давай дружить», она по умолчанию, и все, и вы лучшие друзья на 5 минут разошлись и забыли друг о друге. А тут вот это, знаешь, выстаивание личных границ, такой «нет».
2: Осознанный молодой человек.
0: Я потом спрашиваю, а почему? Говорит, а мне зачем это? Я сейчас же уеду с вами там в парк, и все. И я такой, ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, ты же мог кайфануть там вот с кем-то там 10 минут поиграть за кроликами, побегать. Вот так вот, оказывается.
1: Такие умные пошли дети.
2: Ну, как будто бы в детстве. Раньше было проще.
0: Раньше было лучше, и друзья были более настоящие. Так что, хочется подвести итог. Если у вас есть лучшие друзья, обязательно напишите, позвоните им, пригласите в гости или сами придите без приглашения. Потому что, если я думаю, если друзья лучшие, они скажут, так, конечно, заходи, нормально. Так посмотрят, может, криво немножечко. Ну, ладно, пойдем чай пить. Поэтому всех лучших друзей мы сегодня поздравляем.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, мы возвращаемся снова с прогнозом погоды, чтобы подробнее узнать, что ждет нас всех на территории Чукотки. В Билибино, например, сегодня плюс 7, плюс 10, значительная облачность без осадков.
2: В Анюське плюс 11, плюс 13, значительная облачность и также без осадков.
1: В Певеке плюс 4, холодно, как плюс 7, значительная облачность без осадков.
2: На Айоне мало того, что плюс 4, плюс 6, еще и облачно, но зато без осадков.
1: В Эквикиноте плюс 10, плюс 12, пасмурно и дождливо.
2: В Биллингсе плюс 4, плюс 6, пасмурно и дождь.
1: В Марково плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, без осадков.
2: В Беринговском плюс 12, плюс 14, облачно и без осадков.
1: Проведение плюс 14, плюс 16, значительная облачность, осадков не будет.
2: Лаврентия плюс 12, плюс 14, облачно, но без осадков.
1: В Анадыре пасмурно, осадков не будет, ветер западный 8 метров в секунду, температура воздуха плюс 9, плюс 12. Пока что наслаждайтесь солнечной погодой, ее обещают исправить к обеду.

0: золото добывается веселее. Радио Бурга.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела...

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Музыкальный беспредел на волнах Радио Пурга. Начинается еще одна викторина, которую буду проводить... Нет, не я, будет проводить Василиса. Что же она нам при... Даже не нам, вам такого подготовила, она расскажет прямо сейчас.
1: Я продолжаю экспериментировать с рубриками, и вот одна из них подготовила саундтреки из... Точнее, один саундтрек из известного фильма достаточно. И как раз-таки вам нужно его угадать. А самое главное, что он... сделан задом наперед, то есть...
0: Некий перевертыш.
1: Да, и задачка немножечко усложняется. Но, надеюсь, это будет не так уж сложно, что все-таки кто-то да сможет угадать.
0: То есть наша задача — послушать этот отрывок, в голове у себя его перевернуть задом наперед, понять, а где мы его слышали, и написать, откуда он.
1: Да, в принципе, название этого фильма, мне кажется, знают все от мала до велика.
0: Ну, а если не знаете, куда писать, я напомню. Номер Telegram или Макс 924-789-2222. На скорость играем. Первый правильно ответивший получает подарок. Слушаем? Слушаем. Нет, что это?

0: Начало было такое, что это как будто бы на масленицу должно играть.
1: Я согласна.
0: Какие-то русские славянские мотивы есть.
1: А в конце вот эта мифология пошла славянская.
0: Именно так. Ждем ваши ответы. 924-789-22-22.

0: Я думаю, достаточно было времени, чтобы в голове у себя прикинуть, что там да как, перевернуть это все задом наперед, чтобы получился оригинал, и вспомнить, что да, именно там эту песню-то я слышал или слышала. А где?
1: А в очень интересном это был и фильм, и мультфильм, и сериал. Это «Охотники за привидениями». Где только они не были, этот саундтрек, он был везде, во всех вот этих экранизациях. И поздравляем победителя.
0: Да, а сегодня у нас победительницей стала Антонина. Она первая отправила нам сообщение, что это из фильма «Охотники за привидениями». Собственно, сама песня так называется, «Ghostbusters», в исполнении Рэя Паркера-младшего. Она стала невероятно популярной, стала саундтреком фильма, мультфильма и сериала, как ты уже сказала. Именно ее мы послушаем буквально через несколько мгновений. Ну, а также, конечно, хочется подарить аплодисменты всем, кто участвовал, выигрывали вы или нет, абсолютно неважно. И притом Антонина нам тут же написала: «Еху, обожаю этот фильм». Здорово, это привело вас сегодня к победе.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Лечь спать и на утро проснуться красавицей. Об этом мечтает, наверное, каждая женщина. И маркетологи нам рады угодить. На рынке появляются все новые и новые ночные маски, которые обещают чудесный обновляющий эффект. Только почему же мы до сих пор ни разу ему не порадовались после пробуждения? То глаза после маски оттекут, то усилится выделение кожного сала. А значит, придется продолжить поиски наилучшего средства для своей кожи. По идее, маска, которая находится на лице от 6 до 8 часов, должна поработать на славу. Может и отбелить, и увлажнить, и добавить тонуса. Использовать подобные средства нужно буквально пару раз в неделю. Проследите, чтобы маска хорошо впитывалась. Текстура ее не должна быть слишком тяжелой и плотной. Скажем, кремообразные маски помогут обладательницам сухой и чувствительной кожи. Идеально, если в составе будут жирные кислоты и керамиды. А гелеобразные средства лучше работают на жирной коже. Ищите средства с эфирными маслами мяты, розмарина или лимона. Они уберут лишнее сало с кожи и сузят поры. Многие из нас уверены, что лучшее средство от хандры и раздражительности – это шопинг. Желательно в одиночестве, без изнывающего от скуки мужа за дверью примерочной. Но есть одно «но». В мечтах вы порхаете по магазину, скупая ворох одежды, и выходите из торгового центра с кучей разноцветных пакетов. Но на деле шопинг может оказаться изматывающим занятием. Вы попросту теряетесь среди обилия вещей. Лучшая помощь себе самой – это составление так называемой «карты желаний». Перед походом в магазины выберите из модных журналов понравившиеся модели одежды, обуви и аксессуаров. Нужно их вырезать, разложить на столе и потратить пару часов на то, чтобы составить из них цельные образы. Так у вас сложится представление о том, как бы вам хотелось выглядеть и каких вещей не хватает в вашем шкафу. Поверьте, необдуманных покупок в вашей жизни станет меньше.
0: Территория женщин.

0: Сегодня в этот день хочется поздравить с профессиональным праздником географов, потому что сегодня отмечается День географа. И вот так вот я задумался, и если бы не было профильных предметов в школе, то и не было бы географов, химиков, физиков, потому что ты только там начинаешь постигать азы этих наук. И есть ли у вас, были ли у вас какие-то любимые предметы в школе? Ну вот прям от которых тащились, прям нравится ходить, хочу ходить туда каждый день.
1: ИЗО.
0: Да, я видел твои рисунки, да, подтверждаю.
2: Мне очень жаль географов, мне хочется извиниться перед ними, но это мой не очень любимый предмет. Однако из любимых, даже не знаю, наверное, литература. И то потому, что пришлось ее сдавать.
0: Пришлось прям?
2: Ну, как сказать, на журфак не брали без этого.
0: А, у меня любимые были это физическая культура и ОБЖ.
2: Кстати, да, физкультура тоже, помню, нам говорили, так, сегодня лыжи, я была первая в ряду на лыжи сразу, да, давайте. Да.
0: А вот технические именно в школе мне не давались, физика, химия, математика, это прям так тяжело было. Потом уже пошел в другое учебное заведение, и там вот как, знаешь, открылся новый мир, и такой, я тебя понимаю.
2: Вот как будто бы очень многое зависит от преподавания, потому что у меня такая же ситуация. В первой моей школе было что-то 50-50, непонятно как, химию я не знала и не интересовалась ей даже.
0: Ну а у тебя как, ИЗО и все? Или потом что-то тоже открылось?
1: Я вообще не любила школу, не любила учиться, не любила туда приходить рано утром. Я помню, что класса до 8 у меня вообще было каждое утро истерика, я прям в слезах сидела такая, блин, ну кто ж придумал к 9 утра приходить куда-то? Я вообще считаю, что я... Всем учителям, всей администрации своей школы была послана как карма за все их проступки. Потому что я, ну, не была тупым ребенком, абсолютно точно. Но мне вот совершенно было не до их вот этих каких-то распылений про математику, про литературу. Поэтому, ну, мне было интересно чем-то заняться, я чем-то занималась. Мне не было интересно, все, я сижу в потолок, плюю.
0: Ну, а о школе подробнее мы поговорим уже в следующем часе, потому что девчонки подготовили репортаж, посвященный, ну, началу нового учебного года, потому что до 1 сентября здесь рукой подать, буквально 2 недели осталось, и огромное количество учеников пойдут и в первый класс, ну, и потом в последующие, и в учебные заведения высшего среднего образования в том числе. Об этом мы подробнее поговорим с ними в следующем часе. Туда отправляемся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Гран-при и 6 призовых мест забрала делегация Чукотки на сокровищах Севера. Международная выставка-ярмарка завершилась в Красноярске в воскресенье. Как рассказали в окружном департаменте культуры и туризма, главную награду Гран-при завоевал ансамбль «Урвил». Его руководитель Ольга Филатова получила спецприз за преданность и верность традициям своего народа. А участница Зинаида Ахахонина заняла второе место в номинации «Исполнение традиционной песни». Ольга Филатова отметила, что номера подбирались не просто так. Все они были связаны между собой.
2: Представили горловое пение «Урвищ», переводится как «эхо». Наш ансамбль так называется. Какой посыл в этом названии? Мы – эхо своих предков. Наши предки пели, горловили, танцевали без академического образования по вокалу, без музыкального образования, без окончания каких-то школ искусств. Потому что песня – это была жизнь для наших предков. Материал весь был с аудиофонда национального отдела. То есть это записи, аудиозаписи 50-х, 60-х годов бабушек, дедушек, и мы его воспроизвели. Поэтому было дано название «Урвищ эхо». Также был исполнен народно-сценический танец «Йоквакалты», в переводе с чукотского языка «Гагары». Также традиционный танец «Танынавкой».
1: Кроме того, трое наших мастеров также заняли призовые места, став вторыми в своих номинациях. Это Максим Эргира из Уэленской кострезной мастерской, анадрец Михаил Котгернин и Галина Атой из Лорина. Звание завоевала и экспозиция нашего округа. Эксперты признали ее одной из самых концептуальных, а делегация региона получила специальный приз. Фонд развития Чукотки подвел итоги 12 лет работы. Как сообщает информагентство «Чукотка», за это время региональная система поддержки предпринимателей помогла запустить 744 проекта на сумму почти 40 миллиардов рублей. Услугами центра «Мой бизнес» воспользовались больше 1000 человек. При участии специалистов в округе появились почти 200 малых и средних предприятий. Центр кредитно-гарантийной поддержки выдал 416 поручительств. Благодаря этому компании привлекли в банках свыше 6 миллиардов рублей. Помощь получили в основном предприниматели из торговли, строительства и сферы услуг. Еще одно направление – это продвижение местной продукции. За 5 лет заключено 8 экспортных контрактов с партнерами из Казахстана, Беларуси, Индии, Узбекистана и Монголии. Директор фонда Мария Гурина отметила, что организация помогает создавать новые проекты и рабочие места. В ближайших планах – льготные займы для промышленности и расширение присутствия в муниципалитетах. Депутат Госдумы Нина Останина предложила создать единый перечень причин для брака с 16 лет. Сейчас вступление в брак возможно с 18, но при уважительных причинах можно и раньше. Разрешение дают местные власти, учитывая беременность, рождение беренка или угрозу жизни. Перечень оснований муниципалитеты определяют самостоятельно. Останина обратилась к главе Минюста Константину Чуйченко. Она считает, что местные акты выходят за пределы полномочий и противоречат Семейному кодексу. Депутат просит закрепить порядок на федеральном уровне. И в завершении выпуска. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей отказаться от мата. Глава региона обратился к забайкальцам в своем телеграм-канале. Он отметил, что нецензурная лексика становится обыденной, ее используют даже дети. Осипов привел пример фронтовых летчиков. Пилоты избегали брани даже в бою, а если слово срывалось, то они извинялись. Опрос показал, 70% россиян используют мат в быту, а 50% на работе. В крае вопрос обсудили на заседании правительства. А на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Яркие эмоции, захватывающие повороты и невероятные люди. Все это в нашем специальном репортаже на радио «Пурга».
1: Да, мы уже проанонсировали немножечко в конце прошлого часа. Сейчас подробнее расскажем. Я тоже кое-что от себя добавлю, 5 копеек свои, о подготовке к школьному сезону. Потому что скоро 1 сентября, День знаний, первоклашка. И вот это вот все, и не только это, будет здесь в прямом эфире. Напомню, что с вами Василиса и Арина. И они расскажут, что же они такого разузнали, с кем они поговорили, что происходит перед 1 сентября в Анадыре. Интриги, скандалы, расследования прямо сейчас. Да?
2: Да, расследования действительно были. Хочу повториться, что, к сожалению, для меня, так я думаю, для большинства людей, 1 сентября наступает просто невероятно стремительно, и всего ничего до возвращения в школу. И как раз-таки давайте обсудим, а как это вообще было, например, у нас. Я, когда возвращалась в школу 1 сентября, это, казалось бы, в первых классах какой-то вот... Я не знаю, мандраж, что вот это вот, вау, так далее. А 11 класс, когда уже был что-то, я думаю, а может не идти? Ну опять эта линейка, ну там дождь, ну зачем? А как это было, например, у тебя, Арин?
3: А нас в школе всегда было... Я училась в частной школе, и нас там в сумме во всей школе было как примерно в двух классах государственной, поэтому там не было варианта не идти. Я помню, что я была одной из единственных в своем классе, которая умела складывать буквы в слова и слова в предложения, поэтому меня вечно выдвигали ведущей на все эти линейки. И вот самое яркое воспоминание, которое у меня оставалось от каждого 1 сентября, начиная класса с третьего, это, блин, придется капроновые колготки надевать. Вот это была прям трагедия. Вот числа,
1: вьетнамские флешбеки, да?
3: С 20 августа я сидела и перерабатывала в себе эту мысль, что придется надевать капроновые колготки.
1: Я 1 сентября очень сильно любил, потому что у нас невероятно дружный класс был.
3: Да потому что у тебя не было капроновых колготок.
1: Да, безусловно. Наверное, это тоже был фактор того, что я с удовольствием шел в школу. У нас был очень дружный класс. Мы встречались летом практически всем классом. И мы ждали вот этот период, когда мы можем собраться уже не где-то там на улице, а в каком-то кабинете, поржать над новыми темами. Мы ждали новых каких-то уроков, который там нам говорит, что у вас следующего года начнется химия, и мы все такие, пробирки, мы что-то будем заливать, будет пш, вот это все. В итоге формулы, таблицы и формулы, никаких пробирок у нас не было, к сожалению, но я каждое 1 сентября ждал с огромным удовольствием.
2: Завидую. Искренне завидую.
3: У нас были пробирки и маринованная крыса в классе биологии.
2: Частная вот школа, это, извините,
1: да. Ну
2: меня.
1: Ну да, простите, конечно. У нас крыса, которую мы поймали, была максимум.
3: Нет, у нас в кустах еще утка рожала. Мы ходили туда смотреть на
1: это. Это тоже прикол у частных школ,
3: да? Это была биология. Это уже прикол Чертанова.
2: Так, и, конечно... Были такие моменты, когда ты приходишь буквально уже ни с чем, особенно под 10-11 класс, там бумажку попросишь у соседа, ручку препода, вот весь набор и собран.
1: Это же вообще не меняется из года в год, казалось бы, поколения меняются, но ты в первый класс идешь, у тебя сзади там 20-тонный контейнер за плечами учебников, тетрадок и всего прочего, к пятому классу он превращается в 5-тонный, а к 11-му ты с собой ручку, если возьмешь. Можешь, слава богу, вообще, можешь без нее идти, на
3: к
1: самом
3: вузу
1: деле.
3: Я вообще не помню, чтобы я что-то к своему МГУ закупала, потому что там уже, типа, ну, пришел на пару.
1: Молодец.
2: Да. Уже радость. Да.
3: Будьте благодарны, что я здесь вообще появилась.
2: Да, но, кстати, мне кажется, что все-таки, как раз как мы уже говорили, первый класс-пятый — это самые трудные времена не только у школьников, но и у родителей. У преподавателей. Потому что, как выяснилось, мы посетили ранее книжный магазин и спросили у продавщицы вообще, как, когда, сколько стоит и вообще, где родители предпочитают закупаться. Итак, выяснено. В книжном магазине стандартный набор тетрадок и канцелярии, без портфелей, без рюкзаков, без какой-то дополнительной формы и так далее, обойдется примерно в 3000 рублей. Но мы учитываем, что есть первоклашки. у которых это все прибавляется в разы, там, 10 тысяч и больше. И, конечно же, также мы уточнили, когда проходит вот эта вся... Когда проходит данный ивент по собранию ребенка в школу, и это выяснилось, что родители этим начинают заниматься уже ближе к сентябрю, но учебники выдают где-то уже в мае.
3: Да, и рабочие тетради тоже можно через этот же книжный заказать. Вообще, на самом деле, мы так посмотрели, ассортимент там такой очень душевный. Например, рюкзаков очень много. Я помню, что вот тоже с 1 по 5 класс это была прям война миров с родителями, потому что нужен рюкзак вот этот конкретный. У меня был с 1 по 3 класс роскошный ярко-розовый рюкзак, такой ранец. Вот в моем поколении были популярны ранцы какой-то определенной фирмы. Они там были мальчиковские и девчонские. И вот у меня был ярко-розовый с таким вышитым бисером-тигром через весь ранец. Я была женщина-кошка.
2: Тигрица.
1: Я в первый класс пошла.
3: Смотрите. Вот. И на самом деле во времена моей началки было сложно достать какие-то такие прикольные размалеванные штуки. Я вот, например, помню, моя какая-то детская психотравма, это, во-первых, зеленые тетради, вот эти тоненькие еще из материала, типа туалетной бумажки, и дневники с флагом России. Нам их постоянно пытались подсунуть в школе, я уж не знаю, где школа их брала, но там были две опции. Либо белый дневник, либо дневник с флагом России. Я помню, что вот дневник с флагом России еще хорошо, а белые дневники все время воняли каким-то нерусским духом, от них пахло даже не типография, а какими-то просто там индийскими помойками, где их сшивали. И мы постоянно заполняли эти дневники. У кого-то в классе обязательно он был в выпендристе и прочих, и у него был дневник какой-нибудь с трансформерами.
1: Но это же всегда, вот как раз вот именно, это, наверное, да, с 3 по 7 класс, когда ты хочешь... быть не таким, как все, и, соответственно, ты в тетради, дневники, рюкзаки подбираешь вот чем
2: под
1: они...
2: Под себя.
1: Да, а липовать страннее, тем лучше они тебе подходят.
2: Ты звезда класса.
1: Да-да-да-да. А потом приходишь, и там все такие же.
2: Абсолютно. Например, у меня, кстати, насчет того, как мы собирались и так далее, тоже дневники. У меня мама всегда на чили, на расслабоне, и поэтому мы начинаем оклёвываться только действительно, что 31-е какое-то там августа, 30-е. Вась, а у нас там вообще что-то готово, что-то по типу хотя бы тетрадок? Я говорю, мам, ну, как тебе сказать, нет. И, в общем, было очень-очень тяжело. И мне сейчас интересно, например, Иван, ты же... И у тебя есть дети, у тебя есть ребенок-мальчик, который ходит в школу.
1: Ребенок-мальчик ходит в школу, да, в 4-й класс пойдет.
2: Насколько это сложно собирать?

0: я понимал, что я хочу какой-то крутой дневник, он стоит дорого, значит, у меня будут обычные вот эти зеленые тетрадки, тоненькие, или же наоборот. И там я научился тому, что, о, у меня есть деньги, я сам их контролирую. И вот сейчас я и не лезу туда. Пусть они сами без меня все это делают. Мне комфортно так.
1: Ты уже отмучился.
0: Да, мне хватило того времени.
1: У меня единственный раз мне позволили, значит, с барского плеча разрешили самой это выбирать. Это был, наверное, класс 6. И я не помню, что я там такого натворила, но, по-моему, я не купила вообще краеугольный камень моего образования школьного.
0: Транспортир?
1: Не если бы. И вот я не знаю, был ли такой прикол у Васи или у тебя, но, возможно, потому что у нас была частная школа, нас заставляли все время, каждый год приносить клеенки. Это такая резиновая нашлепка на стол, которая пахла почему-то майонезом все время.
2: А для чего?
1: А, чтобы мы там не корябали парты. Я помню, что, ну, как бы, нам сказали клеенка, чтобы вы не рисовали на партах. Я творческая душа, я рисовала на клеенке. И почему-то это тоже всех не устраивало. Мне все говорили...
0: Я сама ее купила, сама принесла.
1: Я думаю, это мои 500 рублей были потрачены на эту клеенку. Я могу на ней хотя бы порисовать? Мне говорили, нет, Буракова, не рисуй, ты портишь имущество. Я думаю, это мое имущество. Я же на вас не рисую.
0: Ну да.
2: Да. Кстати... насчет того, чье имущество и кто что покупает. Мы опросили самих учеников, как у них с подготовкой в школе.
1: Да, и тут, кстати, мнения сильно разделились, потому что, как мы поняли, есть три маршрута. Либо кто уезжает в отпуск на материк и там уже привозит вместе с собой все к школе. А есть кто-то, кто выбирает шопинг на маркетплейсах и ждет доставку терпеливо. А есть вот люди, которые очнулись 31 августа и пошли в книжный.
0: Это я во всех трех случаях. Мы вот из отпуска вернулись, часть вещей, мы одежду в основном, рюкзак мы привезли оттуда, заказали канцелярию сюда, и, скорее всего, 31 мы побежим докупать то, что мы забыли, не успели или не пришло. Так что абсолютно согласен со всеми тремя.
1: Да, вот с нами Света, которая переходит, кстати, в 6 класс уже. Кстати, 6 класс отчитается средняя школа?
0: Да, уже вот. Средняя.
1: Переходит в среднюю школу, с нами поделилась своими покупками, как они там летали в отпуск, что они оттуда привезли.
3: Жалко, да, тоже, то, что лето заканчивается, хотелось бы еще чуть-чуть, но уже 6 класс, надо будет учиться. Такое ощущение, вот уже, да, старше, еще опять ВПР сдавать. Мы здесь закупаемся, некоторые то, что предметы, которые сложно здесь найти, покупаем на Валбете, в основном здесь все покупаем.
0: Какой классный комментарий, 6 класс, уже надо учиться.
1: Свет, я понимаю, 6 класс, это жестко.
2: У меня наоборот, то есть 1-4 как будто бы, ну, знания надо было добывать, при том, что моя мама после 1 класса отбросила попытки научить меня уму-разуму и отправила меня в вольное плавание, но к 11 классу я примерно ничему не училась лет так 5 уже.
1: У меня с 1 класса где-то по 7 был огромный чит-код, потому что я, во-первых, выглядела как ангелочек, ну, Дунечка, меня чуть не назвали Дуня, а во-вторых, я себя всегда очень прилично вела, я просто была скучная, ну, абсолютно совершенно не компанейская единица общества, поэтому мне было легко вести себя прилично. И меня обожали все учителя. Я ничего не делала. Я сидела на своей первой парте, улыбалась, хлопала глазами. Мне говорили, о, Арина, ты такая молодец. 5 тебе, Арина, 5.
2: Они просто такие, господи.
0: Ты пришла, молодец, 5.
2: Да, один ребенок в этой школе
1: вот так и было.
2: Нормально себя ведет.
1: Вот, а потом я отъехала в 3 классе на больничный с сломанным позвоночником, и дальше меня уже боялись трогать вообще до конца школы.
0: А потом тебя как подменили, да?
1: Да, началось темное время. Но как бы одно дело 6 класс, как бы мы тут не смеялись, но вот есть же еще старшеклассники, у них вообще совершенно другая подготовка, у них совершенно другая жизнь впереди, у них уже старшая школа, экзамены и так далее, они ВПР. Нет, Свет, мы понимаем, ВПР это очень жестко, но тем не менее. И вот, например, мы нашли Дашу, которая готовилась перейти в 10 класс, и она поделилась впечатлениями от этого нового этапа своей жизни.
4: Грустно, конечно, но все равно хочется попробовать что-то новое вот уже. Хочется, ну как, 10 класс все-таки, новый этап, интересно, что будет дальше, какие новые учителя. Тетради, да, я буду покупать здесь, в магазинах, потому что, ну, заказать, если не успеют уже прийти.
0: Я считаю, что бизнес не идет в ногу со школой. Почему не продают просто двойные листочки? Зачем вот это вырывать их, когда тебе говорят, доставай двойные листочки? Вот сразу же пачка двойных листочек была, ты купил и пошел в школу с ними.
1: А вообще у нас продавались.
2: Действительно, у нас...

0: школы ваши, да, чего там только не было.
1: Преподаватели.
0: Двойные листочки.
1: У нас преподаватели самостоятельно, то есть этими вечерами темными сидели, вырывали по два листочка, потому что мы каждый раз приходили, а у нас нет двух листочков, действительно. У нас либо все тетради исписаны, либо приходят люди вообще без тетрадей. И преподаватели прознали, что, ну, как бы, вам не только ручку надо еще давать, так еще и листочек, и то, если найдется. В общем, да.
2: Я помню, это была уже старшая школа, у меня была легендарная тетрадь. Во-первых, как бы опять прикол частной школы. Вот есть же самые обычные квадратные тетрадки, а у нас какая-то часть преподавателей...
0: Квадратные тетрадки?
2: Ну, вот в смысле такие, самые стандартные. Вы сейчас поймете, почему я говорю квадратные. Какая-то часть преподавателей, по-моему, это была география, обществознание, биология и химия, требовали тетрадки А4. То есть там мало того, что надо было так и быть, достать откуда-то из ящика свежие тетрадки обычные, надо было еще своими ногами идти покупать тетрадки А4. И вот у меня была легендарная тетрадь А4, которая ситуативно становилась и тетрадкой по географии, и тетрадкой по обществу, и тетрадкой по биологии. И каждый раз, когда мне говорили вырвать оттуда двойной листочек, у меня наступал хоррор, потому что там надо было так незаметно это исполнить, чтобы никто не понял, что в этой тетрадке летопись примерно всех моих школьных знаний. Там уже, там все, там иногда английский появлялся, периодически там были какие-то рефераты по физкультуре. До сих пор ее храню.
0: Тетрадка А4 — это учетная книга вот, в бухгалтерии.
2: Возможно, нас всех учили на будущих бухгалтеров, а мы не поняли.
0: Может быть.
1: Не поняли прикола. Как бы хотели, чтобы вы стали нормальной единицей общества, а не журналистами.
2: Да, мы стали позорищем.
0: Нет-нет, все хорошо, вы тут не прибедняйтесь. Отобрали вас, приехали вы сюда, отрабатываете великолепно, поэтому все хорошо, научили как надо, так что...
1: Школа,
0: не надо вот это вот.
1: 11 лет прошли не зазря.
2: Да, на самом деле, вот я пообщалась, пока мы брали комментарии со школьником, и у меня что-то такое прямо теплое чувство ностальгии наполнило. Я подумала, блин, хорошо все-таки было в школе.
0: На самом деле ты осознаешь, насколько хорошо было в школе, когда ты из нее выпускаешься. Потому что пока ты в школе, такой, да скорее бы она уже закончилась. Какой бы там классный класс у вас не был, какие бы крутые преподаватели, просто сам факт вот этого, наверное, взросления, тебе хочется уже покинуть стены школы, но как только ты там поступаешь в дальнейшее учебное заведение, такой, поверните меня обратно, так хорошо было. Почему пара не 40 минут, а полтора часа. Ну все, начинается вот это. Первая травма, почему спать на обеде нельзя, когда ты из садика в школу перешел. А вторая травма — это пары, которые не 40 минут.
2: Я бы на самом деле задала бы, вот вместо каждого предмета на сессии, я бы лучше задала по 3 ЕГЭ.
0: Или одно ЕЗО.
2: Да, да, да.
1: Одно ЕЗО, дайте мне и больше ничего.
2: У нас, между прочим, был ВПР по ЕЗО.
1: Что?
2: Да.
0: Из той категории у нас не было ВПРов, я не знаю, что это такое. У нас были просто контрольные, а потом экзамен, и все. И, пожалуйста, во взрослую жизнь отправляйся.
2: Да, ВПР — это как бы клеймо зумеров.
0: Да, наверное.
2: Иван Миллениал.
0: И горжусь этим, знаете ли. Ну, а пожелать хочется, наверное, всем родителям, в первую очередь, какого-то спокойствия морального, потому что подготовка к школе ребенка разного возраста — это разные проблемы. Потому что кому-то надо белые рубашки подобрать к новому учебному году, кому-то заставить хотя бы что-то к школе купить, это как старшеклассникам, и просто готовиться к экзаменам, к выпускным и к началу нового учебного года, до которого осталось 2 недели всего.
1: И также хочу пожелать удачи преподавателям. Я знаю, что многие учителя самостоятельно украшают свои классы, по крайней мере, у меня так в школе было, и у многих других знакомых также. Поэтому удачи вам с этим, удачи в будущем году, потому что ребятки не всегда бывают послушными. Но я уверена, что все это не зазря, все это действительно на благо не только детей, на благо
0: общества.
1: Общества, да. И, в принципе, удачи всем тем, кто выживет.
0: Ну, а школьникам я хочу не удачи пожелать, терпения, а получать удовольствие от процесса. Потому что школа, правда, крутое время. И надеемся, что у вас оно будет именно таким же. И вы потом со слезами на глазах будете выпускаться, со словами «пожалуйста, не выпускайте туда, верните меня обратно в 5 класс, хочу получать удовольствие».
2: Да, желаем вам легких ВПР, вкусного обеда. Да.
0: Ну, а напомню, что вместе со мной в этой эфирной студии была Арина Буракова, Василиса Невзорова. Готовили репортажи, рубрики, викторины вернутся завтра утром. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь.
1: Всем всего хорошего.
2: Всем пока.
3: Репортаж на радио «Пурга». Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Начинаем викторину «Езда по правилам». Сегодня мы играем вместе с Александром. Александр, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Ну, нормальное вроде бы настроение.
1: Вроде, не уверены?
2: Ну.
1: Почему? Я, дайте угадаю.
2: Я не выспался.
1: Классное настанет, когда вы выиграете викторине, да?
2: Ну, если выиграю.
1: Но тут, опять же, все зависит только от вас, насколько вы правильно ответите на наш вопрос, который я с удовольствием вам задам прямо сейчас. И звучит он так. Можно обогнать автомобиль справа или нет? Ситуация в этой задаче довольно часто встречается на загородных дорогах. Впереди медленно едет автомобиль, который вы хотели бы обогнать, но сделать это не дает сплошная. Но вот, дорога расширяется, и справа появляется свободная полоса. Можно использовать ее для опережения тихохода?
2: Хорошо. Алло?
1: Алло. Вы прослушали вопрос?
2: Да.
1: Повторить его?
2: Угу.
1: Хорошо. Внимательно слушайте. От этого зависит, выиграете вы или нет. Ситуация из этой задачи довольно часто встречается на загородных дорогах. Впереди медленно едет автомобиль, который вы хотели бы обогнать, но сделать это не дает сплошная. Но вот, дорога расширяется, и справа появляется свободная полоса. Можно использовать ее для опережения тихохода?
2: Можно.
1: Почему?
2: Не знаю, просто можно.
1: Ну, обгоняют обычно слева.
2: Ну, если там полоса, наверное, по ней, ну, можно объехать тоже.
1: Ну, думаете, что можно, да?
2: Не знаю.
1: Это окончательный ваш ответ?
2: Да.
1: Хорошо, мы его принимаем, и сейчас я прочитаю правильный ответ и узнаем, получилось у вас победить сегодня или нет. Полоса справа, отделенная разметкой 1.8, это полоса торможения для тех, кто собирается повернуть. Она обязывает всех сместиться правее и снижать скорость только на ней. При этом правила дорожного движения не запрещают и двигаться по полосе торможения в прежнем темпе, опережая при этом транспортные средства с правой стороны. Главное успеть завершить маневр, пока полоса торможения не закончилась, а это значит, что вы ответили абсолютно верно. Ну а вот сейчас... Настроение улучшилось?
2: Да, настроение улучшилось.
1: И сон ушел, как рукой сняло, да? И жить можно, и день куда более солнечный стал. Поздравляем вас с победой, ждем приветов.
2: Привет, Сереже, большой привет.
1: Ну что ж, надеюсь, Сергей вас услышал, тоже передаем ему большой привет. Вас еще раз поздравляем с победой в викторине. Ну и, конечно же, всем желаем хорошего дня сегодня, солнечного, как погода за окном.

Ну а что касается времени, то 11.51 уже на часах студийных. Часок остался до обеденного перерыва. Ну и также осталось совсем немного времени до окончания лета. Главное успеть им насладиться солнечными деньками. Да, несмотря на то, что они могут быть прохладными и ветреными, но все равно солнце, оно такое, имеет какую-то свою волшебную силу. Поэтому на выходных в тундру прогуляться на время обеденного перерыва, либо вечером после работы дойти до дома пешком с лучшими друзьями. Кстати, сегодня можно встретиться тоже на улице. В общем, берите от лета все.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На дороге Билибино-Кипервеем открыли проезд для тяжелой техники. Как сообщили в Департаменте гражданской защиты, ремонт поврежденного полотна продолжается. Сейчас по участку пропускают крупногабаритные машины. Их движение помогает упрямиться.